0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Dance.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.фит.ру.

Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200. Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки. Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум, а в президиуме и на трибуне восседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих: Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан, Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан, Реймов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
4: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте узи.самара.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Рекорд. Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
8: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
9: Рекорд. Прям лето.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Погода. В пятницу, конечно, хочется слышать пятничный прогноз погоды, в котором все прекрасно, но часто перед выходными погода вот как назло портится. Сегодня я даже не знаю, какой это прогноз. Да, с одной стороны, вроде бы как и испортилась погода, с другой стороны, она вроде наладится, а может быть и не завтра наладится, да, воскресенье, а воскресенье, что уж там. Короче, сейчас в Самаре в районе 17 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем почти так же, ну, там будет 18, возможно, завтра до 20, а в воскресенье до 25. У нас на рекорде всегда все стабильно, стабильно бодро, интересно, круто, музыкально. Дэвид Гетта, Сиа впереди, Люки Ли, I Follow Rivers, классика, Боб Синклер и Кайза. Летняя тема в любую погоду, летнее настроение создает. Как и рекорд, да, всегда создает летнее настроение. И сегодня еще и пятничный будем создавать. 7 до 11 мега утра.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто. Алматинская, 87. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ва, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
1: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: 5 и детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: Доброе утро. Начинаем мегаутро. Сегодня пятница, 17 июня. В календаре, между прочим, написано, что день дарения подарков отмечается. Я бы мог сказать, ну о, типа отличный повод отметить, что-то подарить тебе сегодня. Но не могу так говорить, потому что мы и так каждый день отмечаем. Дарим тебе приятные бонусы, крутые призы. Сейчас и все лето выигрывая фирменную артезианскую воду «Рекорд» от бренда «Кристальная». Продолжаем специгру, где главный подарок — это крутой электросамокат. А уж сколько у нас кофе, вкусностей, билетов в кино и не только в кино. Незачем перечислять, лучше разыгрывать. Чем мы займемся? А еще мы с тобой общаемся, знакомимся с новостями. Ну и, конечно, мы нон-стопом раздаем музыкальные подарочки. В этом часе Пнаута Курасон. Включу для тебя The Chemical Brothers. Go! С удовольствием с тобой переслушаем Beautiful от Anime и Джоджи. Уже скоро свежая работа от Кельвина Харриса. Ну и в начале мегаутра Офенбах. Я Сергей Шевченко. Желаю доброго утра тебе, пятничного настроя при любом графике, летнего настроя при любой погоде. Это Рекорд Дэнс Радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, окружающие будут сильно тупить. Не тратьте нервы на споры, лучше выплесните агрессию в спортзале. Тельцы, появится дикое желание потратить кучу денег. Спрячьте карту подальше, чтобы не жалеть в субботу. Близнецы, одно ваше неловкое слово в чате в каком-то, да, и, может быть, с кем-то вы поссоритесь. Включайте дипломата и фильтруйте шутки. Раки, кто-то попытается бесцеремонно нарушить ваш покой. Твердо очертите границы. Львы, вам покажется, что ваш труд не ценят. Не доказывайте ничего криками, просто покажите крутой результат. Девы, ваш внутренний критик выйдет наружу. Ослабьте контроль над близкими. Весы, хватит соглашаться на неудобные условия ради чужого комфорта. Сегодня идеальный день, чтобы сказать твердое «нет». Скорпионы, в вас проснется детектив. Не ищите тайный смысл и подвох там, где все на самом деле просто. Стрельцы, планы полетят кувырком, но не злитесь. Спонтанный сценарий этого дня окажется в 100 раз круче спланированного. Козероги, на вас попытаются повесить чужую работу. Включайте здоровый пофигизм и закрывайте ноутбук вовремя. Водолеи, дискуссии сегодня принесут только головную боль. Вместо долгих объяснений сразу переходите к действиям. Рыбы, вы будете впитывать чужой негатив, как губка. Вечером устроите цифровой детокс и побудьте в тишине. Гороскоп можешь переслушать в телеге Макси, прочитать в ВК, Радио Рекорд Самара.

0: The Mix.
1: Так, еще чуть-чуть, и кофе будет не только бодрить, но и согревать. Тот кофе, который мы разыгрываем в эфире. Ну, просто на улице похолодало немножко. Ну, не прям уж. И скоро будет потепление, поэтому актуален, возможно, и айс-кофе, да, со льдом. В общем, любой кофе ты можешь заказать. С утра пораньше мы его много разыгрываем. Сразу троим подарю по двойному приглашению в Mosaic Coffee & Tea. В любую из кофеен, в любое время ты туда можешь отправиться. Даже, кстати, тогда, когда действительно нужен будет уже горячий кофе, да. Сейчас ставлю в нашей утренней разминке 15-секундную подборку из треков. Нужно пересчитать их, отправить количество либо в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Неважно куда, сообщение тебе приходит нам в одно место, ну, в одно окно. Давай считать.

0: Мои варианты для тебя 5 или 7. Треков тут было 5 или 7. Отправляй пятерку, либо семерку. В личку телеги, либо в личку ВК жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: А теперь цифры, числа от синоптиков. Сейчас в Самаре около плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность и будет на градус больше. Завтра до 20, воскресенье до 25. Ну и музыка такая. Дальше с нами Anime Джорджи, Beautiful и Кельвин Харрис с новинкой.
1: Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
2: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег – доступно на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». Украин 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
1: Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Асавто», Алматинская, 87.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравление от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
6: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
7: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен 3» в магните «Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Несколько фамилий сейчас озвучу. Фамилии тех, кто победил в первые мегаутренние игрушки. В нашей разминке, с которой мы, собственно, мегаутро начинаем. Ранее ставил 15-секундную подборку из треков. Надо было пересчитать, отправить количество в личку телеги либо в личку ВК. Сегодня было 7 композиций, и вовремя семерку у нас отправили Петр Литвинов, Данила Романов и Татьяна Меркулова. Ну, кстати, оперативно все ответили, отписались. Я вас еще раз поздравляю. Петя, Даня, Таня... Каждому по двойному приглашению в Мозаик Кофе идти. На абсолютно любой кофе, либо чай, кстати. А следующая игрушка скоро. Выходные, кстати, тоже скоро. Я надеюсь, по крайней мере, на это. В любом случае, будет в компании рекорда. У нас мега утро продолжается.
1: Дэнс лето.
2: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В начале выпуска напомню о перекрытии. В Самаре сегодня и до 6 утра 22 июля ограничено движение на участке Московского шоссе у Мичурина. Автобусы номер 1, 24, 34, 41, 67, 84 в центр едут через Гагарина, Луначарского и Мичурина, а обратно объезд по Мичурина Клинической, Коммунистической с выездом на Московское шоссе. «Лада Азимут» выдержала фронтальный и боковой удар на краш-тестах. По итогам испытания «АвтоВАЗ» констатировал, что кроссовер обеспечивает защиту водителей и пассажиров в критических ситуациях. Самарцы мечтают накопить к пенсии почти 7 миллионов рублей. Об этом говорится в исследовании Сбера. Жители города хотят получать к страховой пенсии около 47 тысяч рублей. Кстати, осведомленность о ее размере среди самарцев выросла с 25% до 67%. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных о жизни города, страны и мира 24/7 в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем.

0: заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет. Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

завтракать лучше там, где вкусно и без спешки. Не всегда, конечно, это удается сделать, особенно вот про спешку. Иногда все на бегу, а иногда даже мимо завтрака пробегаем с тобой. Сегодня разыгрываем утренний кофе и десерт на двоих от «Горожанина». Это новое место на набережной с хорошим кофе, стритфудом и видом на Волгу. Любой десерт, любой кофе, все это на двоих, задарю тебе, если ты очень внимателен, либо везение тебе улыбнется с утра пораньше, но везение на самом деле все равно нужно, так или иначе. В конце 60 минуток мы спрашиваем, а какая тема из двух предложенных звучала ранее. Выбирай, вот сейчас два фрагмента поставлю, либо первый, либо второй, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК, становись 40-м, здесь везение включается, да, и забирай приглашение в «Горожанина», в новое место на набережной. Итак, первый фрагмент. Фрагмент номер 2. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК. Неважно, куда сообщение приходит, в одно окно. Но главное, укажи номер телефона, если что. Жду 40-го.

0: ну, до 20. Это максимальная температура, небольшой дождь в течение дня. Завтра тоже примерно так же. Послезавтра уже 26 градусов. Вероятность осадков сохраняется. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. У нас сейчас на 3 балла, местами затруднения, но к 9 часам обещают нам 4 балла. Ну, такое себе, но не такое уж и устрашающее, 4 балла. Норм. Посмотрим, что будет вечером. Вечером в пятницу. Сейчас на 22-го партъезда от Свободы до Заводского шоссе очень плотное движение. Проезд занимает 15 минут. В принципе, не маленький такой участок от Свободы аж до Заводского. Ну, конечно, все самое основное скопление от Гагарина до Заводского. На Заводском шоссе от Кабельной до 22-го 15 минут. Ну и сложность еще на Земец от Победы до Эстакады 10 минут. Также отметим Московское шоссе от Губанова до Нововокзальной. Ну, тут немножко, но все равно чуть-чуть притормозит тебя. Старозагора посвободнее, но Садовая тоже. Революционная от Подшипниковой до Гаражной сейчас тоже тормозит. Нововокзальная от Москвы до Новосадовой. Трэп Мафия Хаус дальше и Тукарасон от ПНАО.
1: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
2: Рекорд. Реклама.
1: Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви» – качество, которому можно доверять.
3: olvi-azs.ru.
4: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
5: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
1: Этим летом все сложится. Проверено АСАВТО и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в АСАВТО на Южном шоссе 10.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
8: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов.
10: Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег достигает цели на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБН 137-579-87-72-95. Город Москва. 0+.
11: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
12: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». ладьяfit.ru.
13: Рекорд. Рекорд. Лето.

0: ставим на зарядку и еще под креплением снабжаем приглашение на двоих на кофе плюс десерт городское кафе «Горожане». Сейчас отдам с удовольствием тому, кто вовремя отправил ответ на вопрос, который мы частенько задаем в конце утренних часов. Какая тема была в прошедшие 60 минут, да? Какая тема звучала? Вот конкретно в этом первом утреннем часе надо было из двух фрагментов выбрать первый либо второй. Первый надо было выбрать и отправить цифру 1. Вовремя это сделала у нас Светлана. Я пока не знаю фамилию, как-то не удается с ней связаться. Как бы на связи она, но пока не на все вопросы отвечает. Ладно. 1798. Последняя цифра номера мобильника. 1798. Светлана, поздравляю. Приз твой. Дальше точно надо на связь выходить, потому что у нас впереди игрушка аж два ошники. Там, собственно, основное условие это сказать алло. Но подробности, что чуть-чуть попозже, хотя ты и так сам прекрасно знаешь. Ближайший эпизод розыгрыша брендированной фирменной артезианской воды «Рекорда» уже буквально через чуть-чуть.
1: Дэнс лето! На рекорде!

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Так, уже начинается новый мегутренний час. Он уже стартовал, 8 часов 3 минуты в Самаре. Надеюсь, у тебя скоро начнутся выходные. А может быть, после выходных начнется отпуск. Может быть, он у тебя прямо сейчас в самом разгаре. Но одна точно для всех, для нас начинается пятница, да. Ну, так или иначе, в преддверии выходных она или в преддверии еще одного рабочего дня. Но все равно она пятница. Создаем пятничный настрой. Конечно же, играючи. Дальше тема H2O-шники. Ну, потом, конечно, информация. Мы тебя снабжаем и новостями, и ты нас снабжаешь информацией о том, где какие сложности на дорогах, где патрули ДПС, может быть, не работающие светофоры. Рассказывай в телеге Макси под постами «Засада». Рубрика будет в середине этой 60 минутки. Ну и мы тебя снабжаем, естественно, радуем музыкой, разной музыкой, в том числе и той, которая у нас звучит в рубрике «Трэш-пати». Сегодня особенный выпуск, пятничный, классика будет рубрики «Дождись». Пока хиты из нашего привычного плейлиста «Медуза», «Донт».

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, окружающие будут сильно тупить. Не тратьте нервы на споры, лучше выплесните агрессию в спортзале. Тельцы, появится дикое желание потратить кучу денег. Спрячьте карту подальше, чтобы не жалеть субботу. Близнецы, одно ваше неловкое слово в чате в каком-то, да, и, может быть, с кем-то вы поссоритесь. Включайте дипломата и фильтруйте шутки. Раки, кто-то попытается бесцеремонно нарушить ваш покой. Твердо очертите границы. Львы, вам покажется, что ваш труд не ценят. Не доказывайте ничего криками, просто покажите крутой результат. Девы, ваш внутренний критик выйдет наружу. Ослабьте контроль над близкими. Весы, хватит соглашаться на неудобные условия ради чужого комфорта. Сегодня идеальный день, чтобы сказать твердое «нет». Скорпионы, вас проснется детектив. Не ищите тайный смысл и подвох там, где все на самом деле просто. Стрельцы, планы полетят кувырком, но не злитесь. Спонтанный сценарий этого дня окажется в 100 раз круче спланированного. Козероги, на вас попытаются повесить чужую работу. Включайте здоровый пофигизм и закрывайте ноутбук вовремя. Водолеи, дискуссии сегодня принесут только головную боль. Вместо долгих объяснений сразу переходите к действиям. Рыбы, вы будете впитывать чужой негатив, как губка. Вечером устроите цифровой детокс и побудьте в тишине. Гороскоп можешь переслушать в телеге Макси, прочитать в ВК, Радио Рекорд Самара.
2: Дэнс лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.16 в Самаре, ну, нам как-то мало всегда воды, несмотря на то, что на улице сегодня какой-то дождик нехилый прошел, может быть, где-то сейчас до сих пор идет, мы все равно заливаем тебя водой. Но мы, конечно, в другом смысле немножечко заливаем, дарим в большом количестве фирменную артезианскую воду «Рекорд» от бренда «Кристальная» несколько раз в день. Выигрывай водицу в специальных таких эксклюзивных бутылочках красивых и рекордных. Задача твоя — просто написать фразу «хочу пить», заявить о себе, дальше слушать «Рекорд». Мы тебе можем позвонить в любой момент. Но даже если ты в этот момент в каком-то офлайне будешь, не будешь слушать первое танцевальное, мы, конечно, пожурим тебя немножко, но все равно воду отдадим. Вот вопрос, сколько. Это вот и есть фишечка этой игрушки. Выясняем, все ли ты заберешь, либо поделишься с другим. Казалось бы, а в чем смысл? Ты все равно выигрываешь, можно все забрать. А мы сами не знаем, в чем смысл, но, видимо, в чем-то есть, потому что многие делятся. И мы периодически очень много воды накапливаем. Всегда у нас на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. То есть у нас там и больше 10 вообще накапливалось. Но есть все-таки какой-то такой лимит пока что, который мы не превзошли. А последние дни вообще, последние розыгрыши, вообще ты все забираешь. Вот посмотрим, что будет через несколько минут. Играем вот-вот.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Воды, конечно, на улице станет больше. Дождь значится у нас в прогнозе. В данный момент температура воздуха плюс 16. По данным Яндекс Погоды, днем около 19. Небольшой дождь. Выходные тоже возможны осадки. Завтра будет та же температура, такая же, примерно 19 градусов. А в воскресенье уже до 25. Загрузка дорог оценивается сейчас, по данным сервиса Яндекс Карты, на 3 балла. Местами затруднения. К 9 часам будет 4 балла. Посмотрим. А к 6 вечера будет 9 баллов. Наверное. Заводской штат кабельный до 22-го партиезда у нас сейчас притормаживает. На 22-м от Гагарина до Заводского штата, на улице Аврора Дыбенко до Марис Тореза плотное движение, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной, на Московском шоссе от улицы Авроры до 4-го проезда, также на Сайцкарме от Старозагоры до Москвы проблемы, на Москве перед Нововокзальной с двух сторон небольшие заторы, но есть. В принципе, все. 3 балла. Мне кажется, уже как минимум на 4 наговорил. Ждем совсем скоро здесь On Air Every Single Day и еще одну классику в новом виде, вообще свежак прошлой недели от Motive, Everybody's Free.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: детский час на рекорде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб Ладья. Ладьяфит.ру.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.26 в Самаре. Лето продолжается. Да, нужно об этом говорить. Ну, во-первых, потому что погода немножко испортилась. Ну, так-то тепло на улице, да, согласись. И дождь летом — это нормально. Поэтому не расстраиваемся, не грустим. Ну, подумаешь, немножечко похолодало, и дождик пошел перед выходными. Ну и что? Ну и еще почему надо повторяться о том, что лето продолжается? Потому что вместе с летом продолжается наша летняя история. Наш H2Ошники. Стань H2Ошником рекорда, выиграй брендированную фирменную воду рекорда от производителя «Кристальная». Несколько раз в день разыгрываем. Звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК. Неважно, куда абсолютно, куда ты пишешь сообщение, все приходят в одно окно. Главное, чтобы ты указал номер телефона. Вот. И неважно, когда ты написал, совсем недавно, либо прям, может быть, я не знаю, несколько минут назад. Если ты отвечаешь на звонок, все, получаешь у нас водицу. Единственное, что надо уточнить, сколько именно ты заберешь. У тебя и надо уточнить ты, то есть будешь решать. Ну, с нашей подачи, конечно. Всегда на кону 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. И вот тебе нужно тоже либо поделиться, либо все забрать. Но сейчас, на самом деле, у нас 4 бутылочки, потому что до этого все что-то забирали. Ну, видимо, жара действительно пришла. Всем надо больше воды. Мы будем сейчас дозваниваться до Михаила. 2731, последняя цифра номера мобильника. Я напомню еще раз, задача Михаила — просто ответить на звонок. Просто ответить на звонок. Никакие там пароли не надо называть, кодовые слова, на какие-то вопросы отвечать. Ну, вопрос есть один, да, но от него не зависит, выиграет он или нет. Зависит, сколько он выиграет. И то, это ему решать просто. Нужно решить. Все, дозвонились до Михаила.
2: Алло, алло, доброе утро.
1: Доброе утро, Михаил. Это Радио Рекорд Самара. Ты в прямом эфире, звони, потому что отправил фразу «хочу пить». Все верно?
2: Точно, конечно.
1: Задумался, и я прям аж напрягся, думаю, кому мы позвонили. Михаил, ну, я тебя поздравляю, да, по нашим правилам надо было просто ответить на звонок, чтобы стать H2Ошником рекорда, выиграть фирменный брендированный рекорд. Да, но, естественно, мы должны тебя спросить, а сколько ты с собой заберешь, все ли заберешь, либо попилим. Ну, тут как бы сейчас на кону 4 бутылочки, ты можешь забрать все, либо 3 себе, а одну мы просто приплюсуем к следующей игре.
2: Ну... Спасибо за выбор. Ну, раз опустошили корзину, давайте оставим одну следующему. У вас двое.
1: Ну, смотри, а смотри, ну не то чтобы опустошили, у нас всегда на кону 4 бутылочки. Как да. бы перед тобой тоже опустошили, но у тебя, видишь, есть что делить в корзине, в колодце. Так, ну, я просто на всякий случай просто уточнил, и поэтому еще раз переспрошу. 4 бутылочки, 3 себе, одну другому, либо все себе.
2: Три себе, одну другому.
1: Ну все, больше тебя не мучай. Михаил, я тебя поздравляю, ты H2Ошник, и 3 бутылочки забираешь.
2: Спасибо.
1: Желаю тебе хорошей пятницы, крутых выходных, крутого лета. Ну а мы делаем это лето чуточку круче, в том числе и с помощью вот этой игрушки H2Ошники. Она еще случится этим мегаутром. Поиграем, когда именно в телеге в Максе предупредим. Ну а ты предупреждай, где какие сложности. На дорогах, под специальными постами, засада в телеге Максе. Я почитаю эти сообщения в эфире уже вот-вот.
0: Рекорд. Dance.

0: Засада на рекорде.
1: 8.33, читай твои сообщения, которые поступают у засадок в личку телеги, в личку ВК. Ну и, конечно, у всех на виду, под постами засада в Максе, тоже в телеге. Заходи, читай. Ну и сейчас меня слушай тоже. Я сам вслух озвучиваю эти сообщения. Ну а то, что в личку пишут, конечно, только я и вижу. Так, какие у нас данные имеются? Новосадовая перед Кирова. Вот здесь вот информация такая. Гагарин послереволюционный из центра. Съезд Москвы на Ракитовское шоссе. Так, здесь еще что-то про Ракиту где-то было. Да,

0: ВКонтакте, не бойся повторяться, всегда, я подчеркиваю это, если вдруг зашел, увидел, что о засаде уже написали, все равно напиши о ней, либо наоборот, что-то где-то, может быть, уже не актуально, так и напиши, да, может быть, действительно уже этой засады нет. Так, и рассказываю не только, где патрули ДПС, но и какие-то сложности на дорогах, необычные пробки, ДТПшки, неработающие светофоры и так далее, все, о чем ты считаешь нужным. Так, ну, про Самарскую вот прям несколько сообщений, про пост моя тоже несколько сообщений поступило. Ну и, пожалуй, наверное, все. Да, действительно, все, что было, озвучил. Остается призвать тебя быть аккуратнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и оставаться в компании Рекорда. К ней очень скоро присоединятся Кальвин Харрис, классика My Way и Эвелин Рокстон, Vertigo. Ну и еще тоже классика будет в рубрике Трэш-пати буквально минут через 10. Дождемся.
1: Засада на Рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8:30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии. Сценарий поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд.
9: Рекорд. Рекорд. Лето.

0: пройти мимо безобразия. Так и хочется принять участие.
1: 1974 is the year that they're now planning for.

0: Мега утро на рекорде. Трэш пати.
1: 8:44. Я не знаю, что сказать, просто я знаю, что мы сейчас послушаем. У меня уже как бы нет слов, не эмоций. Немножечко стрёмно даже сейчас. Я прям волнительно мне очень включать сейчас эту композицию. Точно так же было и волнительно в далеком 2023 году. Я даже могу сказать, когда эта песня впервые прозвучала у нас в рубрике «Трэш-пати». Сегодня у нас классика. Классика «Трэш-пати». По пятнице повторяем то, что уже ставили. Неважно, кстати, из какого года, из 23-го, может быть, даже из 25-го, совсем недавно, да, мы, может быть, включали, и уже можно отнести это к классике трэш-пати. Но вот эту тему давно не слушали, сейчас послушаем. Она даже, по-моему, попала в топ по итогу 23-го года. Ну, понятно почему. Давай слушать. Естественно, с юмором относимся. Естественно, не углубляемся прям вот конкретно в эту композицию. Не надо додумывать того, чего нет. Самое главное, комментарии. Выжимай себя и пиши в личку телеги, либо в личку ВК, я в конце трека почитаю, потому что все это для твоих комментов и делается, и ставится. Пиши, нравится, не нравится, что думаешь, ощущаешь и так далее, смайлики присылай. Все буду озвучивать. Ну и вопрос по тексту задам, за правильный ответ приглашение на вкуснейшую ароматную пиццу задарю. Поехали, классика трэш-пати. Ну, исполнителей ты точно, наверное, знаешь этих... Ну, может, и не узнаешь, и хорошо.

Эта песня не только попала в топ рубрики «Трэш-пати» по итогам 2023 года, но и, наверное, попала в историю рубрики «Трэш-пати» как самая длинная и несокращенная композиция. Да, вы заметили, что мы целиком ее послушали? Да, 3:47 она длилась, и ни один не написал «выключай», ни один. Поэтому я думаю, что мы ее еще раз повторим. Так,

0: смайлик прислал, то есть понятное дело, что Евгений понимает, что это рубрика трэш-пати, да? Если бы попадали в ноты, они бы попали бы к диджею Филу в рекорд суперчат. Так, уши хочется закрыть от такого ее голоса, пишет Наталья. Видимо, как бы мужчина, исполнитель, да, в этом дуэте нормально, да, пришелся по душе. Этот трек прекрасно подходит для пятницы перед отпуском, пишет нам Александр. Так, еще. Когда все эти люди так поют, они чувствуют себя королями эстрады. Но мы-то так не думаем, пишет Рустам. Вот, уточнил он. Слишком хорошо вы нас подготовили к рубрике «Трэш-пати», пишет Ксения. Что не так ужасно звучит? Ксения тоже пишет нам. Это же легенды «Трэш-пати». Вот Максим пишет нам. Спасибо вам, я проснулся лучше любого будильника, пишет нам Николай. Так. А мне зашло, пишет француз. Да я понимаю, что всем зашло, просто все стесняются прям сказать, что мне очень понравилось, все такое. Смайлики, по смайликам можно, потому что тут сердечки и угорающие смайлики там в большом количестве поступили. Ну, а теперь вопрос по тексту. Скажи, пожалуйста, кем называл себя исполнитель в этом треке? Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Он называл себя королем, либо царем. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, куда, сообщение приходит себе в одно окно. Итак, кем он называл себя? Царем, либо королем. Жду 40-го, сдарю вкуснейшую ароматную пиццу.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент у нас в Самаре около 17 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Днем 19, небольшой дождь. Завтра примерно та же история. Ну, интенсивность и вероятность осадков уменьшится. Температура, да, останется такой же. А в воскресенье температура все-таки повысится до 25. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Ну и на увеличение к 5 и дальше больше, наверное, к обеду. Да, к 14 часам прогнозируют. Сейчас Нововокзальный от Фадеева до Новосадовой. Внимание, едет около 15 минут. Дальше Московское шоссе от Кирова до Нововокзальной минут 10. Ну и от Жуглевской до Нововокзальной тоже. Ну, в принципе, Нововокзальную, наверное, и от Новосадовой до Фадеева можно отметить. Туда и туда, там еще ДТПшка на пересечении Москвы и Нововокзальной. Также Москву отметим от Авроры до 4-го проезда и от Революционной до 4-го проезда. Революционная от Подшипниковой до Москвы, Тухачевского в сторону Гагарина, Авроры от Аэродромной до Гагарина. Плотное движение, Физкультурная и Победа перед Кирова по направлению в центр. Возвращаемся к привычному плейлисту. Медуза, Don't Wanna Go Home, скоро-скоро.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Радио «Рекорд Самара». Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. doktor-nadonenko.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УГН 103-773-987-72-95. Город Москва. Наклюз.
6: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля. Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. «Самарская школа ультразвука».
7: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
10: Рекорд.
1: Самаре 212 99 90.

0: Трэш-пати, нашумевшая рубрика Трэш-пати. И сегодня, конечно, нашумевшая тема была в рубрике Трэш-пати. И по итогам 23-го года аж в топ попала она. Если вдруг прослушал и тогда, и сегодня, или тогда прослушал, сегодня нет, сегодня прослушал, тогда нет. Короче, неважно вообще. Все треки в наших соцсетях, в Максе, в Телеге же опубликовали, в группе ВК, хэштег Трэш-пати, предыдущие выпуски можешь найти вплоть до 2023 года, наверное, даже раньше. Короче, итоги подводим. Вопрос задавал по тексту, мы всегда дарим какие-то бонусы приятные, да, как мотивашка дослушать до конца, хотя порой дослушать до конца ты и сам готов, потому что нравится тебе тема, которую мы включаем в рубрике Трэш-пати. Сегодня спрашивал там, кем исполнитель был, кем он себя называл, царем либо королем. Королем он себя называл. Почти все верно ответили. Вовремя это сделала у нас Ирина. Последние цифры номера мобильника 0987. 0987. Ирина, поздравляю тебя. Ну, уже, кстати, написал все. Если ты слышишь, прочитай. Дарю вкуснейшую ароматную пиццу. Идем дальше. Привычные треки и крутые розыгрыши. Привычные — это в плане не то, что уже такие обыденные. Не-не-не, я имею в виду, что не из рубрики Трэш-пати. Хитовые, бодрые. Ждем их.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: на рекорде.
1: Начало 10-го в Самаре. Мы все, вот пятница. Вообще, вот вам пятничная новость. 63% жителей России считают себя трудоголиками. Исследование показало, 72% не могут отвлечься от работы даже в выходные или отпуск. 59% работают дольше 8 часов. И 47% выходят в субботу и воскресенье. Давай узнаем, какой ты голик. Да, трудоголик. Ну, давай, кроме трудоголик, потому что об этом уже все сказали, да. Ну и, пожалуйста, да, про какие-то горячительные напитки тоже не надо писать. Давай, узнаем о тебе чуточку больше. Вот подумай и напиши, какой ты голик. Ну, ты понимаешь, ту-ту-ту-ту, голик. Ну, вот, не знаю, шопоголик, возможно. Вот, рассказывай именно о себе. Я посчитаю твои сообщения уже совсем скоро. Ну и, конечно, это тоже не надо писать, хотя хочется, чтобы ты, с одной стороны, написал. Но это и так, понятно, рекордоголики. Все мы, конечно, естественно, слушаем отличную музыку, любим ее. В этом часе Биба Рекс и Дэвид Гетта.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, окружающие будут сильно тупить. Не тратьте нервы на споры, лучше выплесните агрессию в спортзале. Тельцы, появится дикое желание потратить кучу денег. Спрячьте карту подальше, чтобы не жалеть субботу. Близнецы, одно ваше неловкое слово в чате в каком-то, да, и, может быть, с кем-то вы поссоритесь. Включайте дипломаты и фильтруйте шутки. Раки, кто-то попытается бесцеремонно нарушить ваш покой. Твердо очертите границы. Львы, вам покажется, что ваш труд не ценит. Не доказывайте ничего криками, просто покажите крутой результат. Девы, ваш внутренний критик выйдет наружу. Ослабьте контроль над близкими. Весы, хватит соглашаться на неудобные условия ради чужого комфорта. Сегодня идеальный день, чтобы сказать твердое «нет». Скорпионы, вас проснется детектив. Не ищите тайный смысл и подвох там, где все на самом деле просто. Стрельцы, планы полетят кувырком, но не злитесь. Спонтанный сценарий этого дня окажется в 100 раз круче спланированного. Козероги, на вас попытаются повесить чужую работу. Включайте здоровый пофигизм и закрывайте ноутбук вовремя. Водолеи, дискуссии сегодня принесут только головную боль. Вместо долгих объяснений сразу переходите к действиям. Рыбы, вы будете впитывать чужой негатив, как губка. Вечером устроите цифровой детокс и побудьте в тишине. Гороскоп можешь переслушать в телеге Макси, прочитать в ВК, Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.17, Самаре, я читаю твои сообщения. Мы тут обсуждаем такую тему, что больше половины жителей России считают себя трудоголиками, а каким голиком считаешь себя ты? Вот пофантазируй на эту тему и напиши в личку телеги, здесь вот пишут в личку ВК, ну и под опросами в наших каналах, в телеге, в Максе. Так, ну конечно же, рекордоголик, я попросил не писать, потому что это и так понятно, но все равно вы пишете. Ну да, вот Серега Моряков написал, привет всем рекордсменам, да. Так, еще сладкоголик, вот здесь вот Елена нам

0: да? По работе Наталья исключительно, да? Уточняет, а по жизни тишина голик и спокойствие голик, вот. Екатерина пишет, смеха голик и чудо голик, вот, угу, отлично. Музыка голик, вот здесь вот тоже, да? Ну, рекорд голик, немножко под другими словами. Здесь вот Андрей нам написал, пиши тоже какой-то голик в личку телеги, в личку ВК, либо и лучше даже под опросами, прямо всех на виду, в телеге и в Максе. Радио Рекорд Самара.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент температура в Самаре плюс 17, по данным Яндекс Погода. Днем сегодня 19, завтра примерно такая же температура, но интенсивность и вероятность осадков уменьшится. В воскресенье все-таки возможен небольшой дождь, но температура повысится до 26. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднений, после часа она будет расти. В данный момент сложности на Новом вокзале от Новосадовой и до Старозагоры. Едем этот участок около 15 минут. В обратку перед Москвой до Новосадовой тоже проблемы. На Революционной от Подшипниковой до Гаражной, от Дыбенко до Москвы, на Московском шоссе перед Революционной с центра от Масленникова. Ну и также от 22-го подъезда до Нововокзальной и от Губанова до Нововокзальной. Там ДТПшка еще. На Новосадовой от Загородного парка до Оврага ненадолго тоже затормозим. Вот такие вот основные сложности сейчас. По музыке Эйбен Холлоу впереди и Хюгель. Хит. Взбодримся.
1: Рекорд. Реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
2: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-00-86. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
3: Профлист и металлочерепица. Евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металл. Профильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90.
12: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
13: Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина десятого на часах в Самарском аэропорту. Сейчас не наблюдаются долгие задержки самолетов из-за ранее вводимых ограничений. Напомним, Курумыч был закрыт. Сейчас отложены 4 рейса. Этим утром 45 минут в регионе действовала ракетная опасность. В больнице Середаевина за полгода родились 59 двойняшек и 2 тройни. Всего за первые 6 месяцев в перинатальном центре появилось на свет более 2500 детей. Недавно врачи помогли многодетной матери из Большеглушицкого района. Это ее 10-й ребенок. Она имеет награду «Материнская доблесть», сообщает губернатор Вячеслав Федорищев. В Самарской области утром в пятницу из-за тумана объявлен желтый уровень погодной опасности. Видимость на дорогах снижена до 500 и менее метров. Ну а предупреждение о грозе, граде и сильном ветре действует до 7 вечера, следует из данных гидрометцентра. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
7: Только второй.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
11: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: 9.46, самая отличная традиция каждый год в преддверии Дня железнодорожника устраивать крутой розыгрыш и крутые мероприятия. Но сначала о розыгрыше. Мы вместе с Куйбышевской железной дорогой разыгрываем крутой электросамокат. Попадай в эфир, отвечай на вопросы и получай приятные бонусы, проходи финал. Финал как раз-таки на праздник в честь Дня железнодорожника 2 августа у Самара-арена для детей старше 12 лет. Но там, помимо того, что имя самокатчика новоиспеченного мы определим, много всего будет. И крутая музыка, кавер-группы, конкурс, квесты, даже спортивная составляющая. Все подробности звучат в эфире, но давай мы остановимся все-таки на розыгрыше самоката. Все смешали, и самокаты, и железную дорогу. Тебе нужно ответить на вопрос, вот доезжаешь ты до какой-то станции, и куда можно от нее на самокате доехать? Ближайшую локацию из трех вариантов выбирай, получай приз. Ну, например, сейчас задарю тебе приглашение на колесо обозрения, да, и проходи финал. Прямо сейчас, если хочешь поиграть, отправляй фразу, давай, не фразу, слово «пятница», отправляй в личку телеги, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь. Главное, укажи номер телефона для связи. Слово «пятница» пиши в личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Номер телефона не забудь. Жду 40-го. Встретимся здесь, в эфире, ну и на какой-то воображаемой станции.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 17 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Днем 19, небольшой дождь. Завтра 19, вероятность осадков имеется, но уже поменьше. В воскресенье тоже, возможно, небольшой дождь и до 26. Загрузка дорог оценивается сейчас, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 4 балла. Местами затруднения к обеду, ну, с обеда, наверное, загруженность будет расти. Аврора сейчас от Дыбенко до аэродромной плотничком. Минут 10 занимает проезд. Московское шоссе перед Революционной из центра и до 4-го проезда. Дореволюционная от Гая до Москвы, от Дыбенко до Москвы. Дальше на Московском шоссе от 22-го подъезда практически до Нововокзальной, от Губанова до Нововокзальной. Нововокзальная перед Москвой тормозит и до Новосадовой улицы. И затор из-за ДТПшки, да, хотя и без ДТПшки, там всегда, мне кажется, затор, часто, по крайней мере, на Ракете от Олимпийской до проспекта Карла Маркса.
3: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
0: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять.
4: olvi-azs.ru.
5: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова, 12, Революционная, 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидар». Арена напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-7295. Город Москва. 0+.
7: Обычный день. Если ты не в Супре.
8: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод. Мы его уже придумали. Приходи сегодня. Попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
9: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
2: Реклама.
4: в Самаре 212 99 90.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Да, в этой игре мы пересаживаемся с наших любимых автомобилей на самокат и на электричке. Ну вот как-то так, да, используем разные виды передвижения, ну потому что игра такая, преддверие дня железнодорожника, Радио Рекорд Самара, Куйбышевская железная дорога разыгрывает крутой электросамокат, и по правилу нужно ответить, куда можно уехать на самокате от конкретной станции. Отвечая правильно на вопрос, получай приз и проходи финал. Финал у нас 2 числа 2 августа у Самара-арены на большом празднике в честь дня железнодорожника, мероприятие для детей старше 12 лет, и там много всего будет, приходить будет интересно, круто, здорово. И туда, скорее всего, отправится у нас Юра, который у нас появляется сейчас в эфире. Юр, привет еще раз.
2: Всем доброе утро.
1: Да-да-да. Скажи, пожалуйста, вот если ты сейчас вот заедешь куда-то на машине в город, вот просто рандомную точку тебе дадут, ты там сориентируешься? Ты везде в городе хорошо все знаешь или как?
2: Нормально.
1: А если тебя по маршруту какой-нибудь электрички отправить и где-нибудь высадить, там тоже определишься, сориентируешься?
2: В одну сторону нормально, в другую не очень.
1: Ты в какую сторону?
2: А в сторону Похлестнева нормально.
1: А, вот так вот. Слушай, ну, так, ну ладно, не буду ничего говорить, потому что вопрос так или иначе будет касаться. Смотри, отвечаешь на вопрос, получаешь приз, проходишь финал. Готов?
2: Да, готов.
1: Ну, тогда поехали во всех смыслах.
3: Уважаемые участники, будьте взаимовежливы, но не уступайте место в финале другим. Ответьте на вопрос и займите его сами.
1: Так, Юр, скажи, пожалуйста, то есть нужно выбрать из трех вариантов локацию, которая ближе всего к станции, к обозначенной. Какое место ближе к станции Золотой Бор? Знакома тебе станция такая? Ну, я могу, я варианты еще не дал, что-то вздыхаешь. Варианты такие. Отрадный, Малая Царевщина, либо Похвистнево.
2: Малая Царевщина.
1: Так, Похвистнево, я так полагаю, ты сразу отмел,
2: потому что в ту сторону таких станций нету.
1: Все изучил там. Хорошо. А Отрадный тоже отпадает, видимо, да? Потому что.
2: Конечно, это все в одной стороне.
1: В одной стороне. Слушай, ну тебе повезло практически. Я так полагаю.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – День железнодорожника. Не забудьте выйти, прийти и приехать, а еще свой подарок в эфире.
1: Юра, ну не забудь приехать, не знаю, прийти, обязательно быть 2 числа на финале, сейчас тоже получаешь приз, ну и, собственно, место занимаешь, да, уже в финале розыгрыша. Будем ждать, договорились про
2: кого? Да, обязательно буду.
1: Ну, конечно, иначе самокаты светят. Ну и сейчас пару билетов на колесо обозрения забираешь. Юр, хорошего тебе дня, отличной пятницы, следующий раз совсем скоро, можно тоже стать финалистом, как Юра, легко. А я напомню, кстати, в телеге Максим мы публикуем заранее вопросы, которые потом в эфире задаем. Можно потренироваться и даже узнать правильный ответ.
4: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Драйв на скорости 70 треков в час. Это рекорд.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Сванки Тюнс, Шапов, Джим Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: на рекорде.
1: 10.03 уже в Самаре, и я надеюсь, пятницу, выходные, не омрачит нисколько погода за окном, да, и не омрачит даже, может быть, тот момент, что тебе выходные работать надо. Все равно дух пятницы, дух выходного дня должен присутствовать всегда однозначно, плюс вайп от рекорда, естественно, здесь отличная музыка, розыгрыши, вот брендированную артезианскую воду рекорда будем разыгрывать вновь через несколько минут, общаемся. Вот, кстати, выходные, работать не работать, работаешь ты не работаешь, около половины ответили, согласно опросу, что выходные так или иначе выходят трудиться, ну, может быть, не постоянно, но выходят, и большинство россиян считает себя трудоголиками, ну, больше половины, по крайней мере, опрошенных. А каким голиком считаешь себя ты, это тема нашего утреннего опроса, пиши в телеге Макси, продолжай накидывать варианты, а я продолжу их озвучивать. За музыкальную атмосферу в этом часе в ответе у нас Тиесто.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, совет астрологов. Овны, окружающие будут сильно тупить. Не тратьте нервы на споры, лучше выплесните агрессию в спортзале. Тельцы, появится дикое желание потратить кучу денег. Спрячьте карту подальше, чтобы не жалеть субботу. Близнецы, одно ваше неловкое слово в чате в каком-то, да, и, может быть, с кем-то вы поссоритесь. Включайте дипломата и фильтруйте шутки. Раки, кто-то попытается бесцеремонно нарушить ваш покой. Твердо очертите границы. Львы, вам покажется, что ваш труд не ценят. Не доказывайте ничего криками, просто покажите крутой результат. Девы, ваш внутренний критик выйдет наружу. Ослабьте контроль над близкими. Весы, хватит соглашаться на неудобные условия ради чужого комфорта. Сегодня идеальный день, чтобы сказать твердое «нет». Скорпионы, вас проснется детектив. Не ищите тайный смысл и подвох там, где все на самом деле просто. Стрельцы, планы полетят кувырком, но не злитесь. Спонтанный сценарий этого дня окажется в 100 раз круче спланированного. Козероги, на вас попытаются повесить чужую работу. Включайте здоровый пофигизм и закрывайте ноутбук вовремя. Водолеи, дискуссии сегодня принесут только головную боль. Вместо долгих объяснений сразу переходите к действиям. Рыбы, вы будете впитывать чужой негатив, как губка. Вечером устроите цифровой детокс и побудьте в тишине. Гороскоп можешь переслушать в телеге Макси, прочитать в ВК, Радио Рекорд Самара.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:17. Смотрю, иногда вот такие сообщения мелькают, типа, а, передаю привет всем слушателям рекорда, всем рекордсменам. Мне кажется, рекордсмен теперь практически равно H2Ошник. Это уж точно, однозначно. Но H2Ошник — это точно рекордсмен. Потому что H2Ошники — это те, кто выигрывает у нас фирменную брендированную воду рекорда от производителей Кристальной. Таких очень много, а будет еще больше, что воды много, лето еще, его такая немалая часть впереди. Несколько раз в день играем. Дозваниваемся до одного из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК. И если слушатель отвечает, все, он H2Ошник, он получает воду. Ну, нюанс. Мы спрашиваем, а сколько ты заберешь? Все, что есть, это на кону. Либо поделишься с другим участником. Да, вот, казалось бы, такой странный какой-то вопрос. Однако реакция у всех разная. Да, вы некоторые даже предлагаете какие-то свои варианты дележки. Но у нас есть свой вариант. Сейчас на кону, кстати, 5 бутылочек. Через несколько минут поиграем.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре плюс 16. По данным Яндекс погоды днем 19. Небольшой дождь возможен. Завтра около 20. Облачно. В воскресенье возможен небольшой дождь и до 26. Вновь будет теплеть. Да и сейчас, в принципе, мне кажется, нормально, комфортно. Загрузка дорог оценивается сейчас по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения тоже практически так комфортно. К обеду загруженность будет увеличиваться. Где не особо комфортно сейчас? На Тухачевского, возможно, от Дачной до Партизанской. 10 минут занимает проезд. На Заводском от Кабельной до 22-го партъезда. Сложности тоже есть наличие. Так, на Революционной от Гая до Московского шоссе. Ну и на Раките, стороны Магистральной, до проспекта Карла Маркса. Бауэр, новинка, очень скоро здесь. И Дон Диабло, и Виз Халифа. Крутой дуэт.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: «Русский час» на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
7: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 10.24 в Самаре, запустили наш тут рандом. Пока он выбирает, кому бы позвонить, я напомню, что у нас происходит. Происходит летняя игра с крутым эксклюзивным, между прочим, подарочком. Разыгрываем фирменную брендированную воду Рекорда от бренда Кристальная, производителя Кристальная. Несколько раз в день вот в фирменных бутылочках можешь заполучить водицу. Достаточно написать фразу «хочу пить» в личку телеге, либо в личку ВК. Все, дальше жди звонка. Мы тебе позвонили, ответил на звонок, ты H2Oшник, воду получаешь. Ну, единственное, что нужно решить, а сколько ты с собой заберешь, все, что имеется у нас на кону, либо поделишься с другим игроком, да, такое возможно, и такое случается, и очень часто случается, между прочим. Угу. Вот, сейчас посмотрим, как поступит еще один игрок. Я напомню, фразу «хочу пить» отправляй в личку телеги, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, абсолютно неважно, главное указать номер телефона, то есть указывай номер телефона, «хочу пить», либо наоборот, «хочу пить», дальше номер телефона. Куда ты написал, в личку телеги, либо в личку ВК, неважно, сообщение приходит в одно окно, и неважно, когда ты написал, то есть, может быть, совсем недавно, может быть, уже давным-давно, и ждешь, когда же мы позвоним, Вот сейчас позвоним мы Павлу, последние цифры номера мобильника 1815, дозваниваемся до него, и я надеюсь, что все у нас получится, все срастется. И самое главное, он ответит на звонок, потому что по нашим правилам достаточно просто ответить на звонок. Больше ничего делать не надо. Ну, надо, но это никак не влияет на то, выиграет он или нет. Вот на количество влияет. Собственно, ты сам и влияешь на количество, определяешь, сколько взять. Сейчас 5 бутылочек, пилим их. Дозваниваемся до Паши. 1-8-1-5. Ну, мы его набрали уже, мы ждем уже каких-то вот гудков. Гудки есть, теперь ждем самого Павла. Так, еще немножко, еще.
2: Алло.
1: Алло, Павел, доброе утро.
2: Да.
1: Радио Рекорд тебя беспокоит. Ты в прямом эфире, писал нам фразу «хочу пить». Вот дошла до тебя очередь нашего вибератора, и мы тебе, собственно, позвонили. Как дела?
2: Отлично, просыпаемся.
1: Ты в отпуске или в выходной, или что?
2: Да, у меня сегодня первый день отпуска.
1: Да ладно, серьезно? Слушай, ну вот он у тебя прям стартует, как прекрасно и здорово. Мы рады за тебя, что у тебя отпуск от всего сердца. Вот, и рады за то, что ты, в принципе, стал H2Oшником, потому что ты ответил на звонок, а по нашим правилам достаточно этого и все. А вот какое количество воды тебе будет достаточно, мы выясняем. Сейчас на кону у нас собралось 5 бутылочек. Ты можешь забрать все, вот, да, не глядя на других. Либо забрать 3 бутылочки, а 2 мы приплюсуем к выигрышу в следующий раз.
2: Ну, пожалуй, я заберу 3. И 2 оставлю следующему.
1: Ну, хорошо. Твое решение, твое право. Так и сделаем. Все, делим. По-братски 3 бутылочки забираешь. Паш, ну я тебе желаю хорошего отдыха, да? Ты же отдыхать будешь?
2: Спасибо большое.
1: Или у тебя какие-то
2: конечно
1: дела на отпуск?
2: На рыбалку уезжаем на 3 дня с друзьями.
1: Круто, Паш. Ну, к нам тоже за руль вы заводиться. Хорошего улова, хорошей пятницы, хорошего отпуска, хорошего лета. Как все, прям сладко аж в эфире получилось. Все, у всех прекрасно, здорово. У тебя тоже будет так же. Обязательно, в том числе и в наших розыгрышах, ближайшая игра, где мы разыгрываем брендированную воду Рекорда, уже совсем скоро в телеге Макси предупредим заранее, когда именно.
3: Dance, лето. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: О некоторых новостях расскажу. На Самарской набережной запретили танцевать. Видео одного из организаторов мастер-классов разлетелось накануне по пабликам. В пресс-службе администрации города, в свою очередь, сообщили, что для МАУ Самарской набережной необходимо предоставить документы для согласования выступлений. После их поступления мероприятия могут быть возобновлены. Также в мэрии добавили, что все активности на Самарской набережной проводятся с соблюдением мер общественной безопасности, без помех для других отдыхающих и соблюдением правил пользования общественным пространством. В Самаре проверили ход ремонтной кампании в школах и детских садах в преддверии нового учебного года. В 2026 году в рамках нацпроектов в областной столице приведут порядок 8 школ и детских садов. Также капитально отремонтируют школы 70, 167 и 110. Параллельно завершается уже капремонт школы номер 8, которую начали в 2025 году. Всего же объем ремонтной кампании в этом году охватывает десятки зданий по всей области. В Самаре большинство работников хотя бы примерно представляет, сколько зарабатывают их коллеги. К такому выводу пришли аналитики Superjob после опроса трудоустроенных жителей города. 27% знают зарплату всех коллег, 47% некоторых сотрудников. При этом официально в большинстве компаний, это 80%, информация о доходах считается закрытой. Но о зарплатах руководителей знает лишь 26% опрошенных. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
0: Рекорд реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
6: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
8: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы.

0: Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет.
3: Мега утро
4: на рекорде.

48 Ставри в финале Мегутра. Давай еще одну игрушку устроим. Вспомним, какие темы мы слушали. Ну, не вообще за все Мегутра, да, конкретно в этом часе, да, в конце 60 минут такие вопросы задаем. Ставлю два фрагмента двух композиций, которые постоянно крутятся, да, хиты. Но вот одна тема конкретно была совсем недавно, и тебе нужно вспомнить, либо угадать, как угодно. Выбираешь первую, либо вторую тему, отправляешь цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Ну и давай сразу троим подарю по двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофинти. Вот так. Так вот, такой кофейный бодрый бонус в финале Мегутра. Давай слушать первый фрагмент.

0: 1, либо цифру 2. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Давай так, 10, 20, 30 избирает по двойному приглашению на абсолютно любой кофе.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент в Самаре около 16 градусов. По данным Яндекс Погоды, днем 19, небольшой дождь. Завтра 20, пасмурно. В воскресенье у нас потеплее, до 26. Вероятность небольшого дождя сохраняется. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднения. Так вот до обеда будет. Потом загруженность будет расти. В данный момент Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой. Небольшой участок. 10 минут едем. В сложности на Москве. От Жигулевской до Нововокзальной. Также от Масленникова до 4-го проезда. Революционная от Гая до Москвы. Бордового цвета. Так, Южный мост немножко тормозит до Промышленности. Заводской от Гаражного проезда до 22-го партъезда.
1: Драйв на скорости 70 треков в час. Это

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самарцы». Самара Солидарность-Арена. Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
5: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

Может быть, финальная игра на этого Мегаутра, но не финальная сегодня. Сегодня очень много розыгрышей впереди у нас. Но подведем итоги крайний, последний. Кстати, на этой неделе пятница, выходные же впереди. Подвели итоги этой 60-минутки. Я ранее ставил два фрагмента двух треков. Нужно было вспомнить, какая тема была ранее. И отправить нужно было цифру 1, либо цифру 2. Цифру 1 надо было отправить. И вовремя это сделали у нас Марина Баранова, Олеся Попова и Полина Морозова. Вот так вот, девчонки. Марина, Олеся, Полина, вам повезло. Зло. Ну, вы правильно ответили, это молодцы, а то, что вовремя это сделали, ну, здесь, конечно, удача улыбнулась. Каждый достается по двойному приглашению на абсолютно любой кофе в кофейню Mosaic Coffee Inti. Так, ну и давай сейчас, прям буквально через несколько минут я почитаю твои сообщения, тоже подведем итоги нашего уже опроса. Мы сегодня выясняем, каким голиком ты являешься. Больше половины россиян считают себя трудоголиками, а вот каким голиком ты считаешь себя, узнаем скоро.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: Так, ну еще одни итоги теперь нашего опроса, да? После информации о том, что большинство россиян считают себя трудоголиками, что там выходные почти половина опрошенных выходит. Каким голиком ты считаешь себя? Радует то, что, несмотря на мой запрет, ну, просьбу, да, не писать про то, что ты рекорд-голик, все равно очень многие написали. Самый популярный ответ, наверное, это прям радует, да, в сердечко. Очень радует, что про спорт очень многие написали. Алексей пишет спортоголик, тоже Наталья пишет спортоголик, еще бегоголик и киндерголик, вот. Интернетоголик, вот Елена написала. Так, друзьяголик, вот. Интересно, от Игоря сообщение. Лена тут написала, тоже в личку, можно писать уже в личку ВК, в личку телеги. Этим летом я черешнеголик, либо ягодоголик, вот так вот. Ну, прекрасно, здорово. Главное, чтобы на пользу себе, да, душевному здоровью, ну и просто здоровью. Мы остаемся с тобой на связи в телеге в Максе и ВК, общаемся.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
0: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И 10.01 ровно в Петербурге по московскому времени. Отсюда и вещаем. Друзья, у нас же завтра, в это воскресенье, представляете, и в субботу финальный, самый масштабный ВК-фест в столице пройдет. Ждем встреч с вами на электронной сцене Радио Рекорд в первую очередь. 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Итак, смотрите, там DJ Groove, DJ Биски, DJ Пол, DJ Мэк Энерок, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена Радио Рекорд на ВК-фесте в Москве. Полный лайнап уже на сайте radiorecord.ru. 0+ по возрасту. Идти нужно. Мы в Питере были, все уже опробовали.
3: Да, потому что как в Питере и в Нижнем, наша сцена точно лучшая.
2: Да, приходите туда обязательно. А мы же еще и розыгрыши проводим на бэкстейдже, да, вот это в Нижнем ходили, в Питере ходили. И в Москве кто-то пойдет, да, тоже на бэкстейдж сцены радио.
3: А, сегодня будет розыгрыш?
2: Сегодня, да, мы это узнаем. А, в общем, ребята, в России хотят отменить 28 бесполезных штрафов. Такой заголовок. Депутаты подготовили законопроект.
3: Молодцы, наконец-то хоть что-то не вводят, а отменяют.
2: Часть из них, мне полный список почему-то найти не удалось, но забытые дома права или ОСАГО, если они есть в базе, то за это штрафа не будет. Можно будет показать как раз-таки
3: из базы. Я думала, что это давно уже рабочая тема.
2: Безопасная тонировка передних стекол, такой вот отменяют. Мелкие косяки при установке госномера, вот это я не совсем понял. Мелкие могут быть косяки.
4: Ну, не знаю, может, там неправильно криво прикрутил, что он не читается камерой.
2: Переход дороги в неположенном месте и проход по путям. Вот это тоже интересно.
4: О, давно пора отменить.
2: Не, в неположенном месте?
4: Не, давайте так.
3: Это,
4: не, то, что
3: это не бесполезный штраф. Нельзя ходить в неположенном месте.
4: Есть, давайте так, есть некоторые дороги, где переходов, ну, он отсутствует. Либо он есть, но по нему невозможно ходить. И тогда ты немножечко отходишь от зебры и переходишь дорогу.
3: А маленькие пути — это пути-пути?
4: Мути-пути, да. Это для маленьких паровозиков.
2: Классная фишка, знаете, была у какого-то ЖК, по-моему, в Москве он строился, и там изначально не проложили тротуаров. А, просто был действительно газон, и люди... и дорожки клали уже потом по тем местам, где люди протоптали тропинки.
3: Серьезно?
2: Да-да-да. И вот они потом положили просто там плитку. Ну, слушай, может, и Собянин, не
4: знаю. Если честно, это европейская тема.
2: Да, видимо,
3: они, сначала потоптать, а потом сделать?
4: Делается газон. Возможно, есть одна дорожка какая-то, ну, запланированная, да? А потом люди сами тебе вытаптывают, и они смотрят и делают тут дорожку.
2: Да, значит, людям удобно ходить по этому пути. Это очень круто.
4: Но есть проблема. Когда обычно так делают дорожку, люди такие, значит, я могу еще где-то срезать. И появляются еще дорожки.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про глаза, наверное, зеленые.
2: Нет, про глаза, но в виде эмоджи. Всемирный день эмоджи отмечается 12 лет, хотя придумали его намного раньше. В 99-м году появился первый эмодзи. Да, в 99-м.
1: По-русски эмодзи.
2: Эмодзи. В общем, создал японец Сигетака Курита. Mm-hmm. И первый набор состоял из 176 эмодзи. Изначально они разрабатывались для японских пейджеров, а сегодня их используют около 92% пользователей сети. В общем, поколение зумеров кардинально изменило значение некоторых классических значков. Я вот сейчас для миллениалов буду это рассказывать. Значит, вспоминаем эмодзи череп, да? Что означает прямой смысл смерть. Но в контексте...
1: Лишь, ну, до смеха же.
2: Да, вот как раз начали использовать, что я умер от смеха. Далее, плачущий навзрыд. Для нас это раньше значило слезы, mm-hmm. да? Но контекст сейчас как используют? Это переизбыток любых сильных эмоций и чаще всего истерика. Истерика, смешно до слез. То есть как бы вообще значение кардинально поменялось. Клоун. Вроде бы все понятно. Клоун, цирковой артист. Нет, это самоирония. Применяется, когда человек совершил глупость и сам себя выставил дурачком.
1: Пикми, короче.
2: А ноготочки. Да, вроде понятно. Я на ноготочках. Косметическая процедура. Нет, это говорит, что полная уверенность в себе, независимость, абсолютное равнодушие к чужому мнению или демонстрация показного превосходства.
1: Mm-hmm.
2: Понятно?
3: А кто сделал эти, ну, новые значения? Кто придумал?
2: Зумеры.
3: Ну, понятно, они не поняли старые.
1: И что?
2: А и не узнавали даже.
3: Давай по-другому посмотрим.
2: Статуя с острова Пасхи, Муай, вот эта каменная голова.
1: Классный мужик.
2: А вот что она изначально значила, статуя, да? Непонятно.
3: Не знаю,
2: сейчас нет. Сейчас контекст выражения невозмутимость, эмоциональная отстраненность или так называемая сигма-энергия, демонстрация спокойствия, силы и независимости.
1: Но вот раньше она как раз была фейспалмом, типа, чего? Вот такая история.
2: А сейчас это вот немножко тоже поменялся смысл. Дальше, умоляющее лицо, это вот смайлик, который губки вниз, да? Mm-hmm. Вроде бы просьба, но сейчас это как будто бы стесняюсь или очень как бы стесняюсь попросить, ропчу. Или, а еще может собачью преданность или гипертрофированное обожание показывать. Два пальчика, два указательных пальца, которые вот так друг к другу показывают.
1: Китайская головоломка.
2: Это называется нерешительность, тоже стесняюсь спросить. Глаза, рот, глаза. Раньше считалось отсутствие контекста, а сейчас безмолвный шок, застывшее удивление, немая реакция на очень неловкую ситуацию. Глаза, рот, глаза. А, застыл.
1: Улыбающаяся какашка не поменяла своего значения?
2: Кстати, почему нет в списке улыбающейся какашки?
1: Ну, там все и так понятно.
3: Ну, там сами зумеры не понимают, что с этим делать.
1: Нет, там как раз-таки все вообще понятно, даже визуально.
3: Возможно, для них это теперь божество какое-то.
0: Рекорд. Реклама. Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение на напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Реклама в Самаре. 212-99-90. Барбара Стрейсен.

0: капперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 17 июля.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку не просто будет сделать правильный выбор между вашим обществом и обществом его друзей.
3: Тельцы, сегодня окажется, что в ваших отношениях с вашим любимым человеком все не так радостно, как вам казалось.
1: Близнецы, сегодня вам стоит оказать вашей половинке посильную помощь.
2: Раки, сегодня вашему избраннику будет не просто убедить вас в том, что ваши действия не являются истиной в последней инстанции.
3: Львы, сегодня вы рискуете с вашим любимым человеком засидеться допоздна за разговорами о том, о сём.
1: А девы, вам сегодня для счастья не нужен вообще никто.
2: Весы, какие бы проблемы у вас не возникли в этот день, вы можете быть твердо уверены в том, что ваши тылы прикрыты.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку захочется побыть с вами как можно дольше и принимать участие в вашей жизни.
1: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет не просто смириться с тем, что он допустил какую-то ошибку в отношениях с вами.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку придется долго вам доказывать какую-то истину, с которой вы по той или иной причине согласны не будете.
3: Водолей, сегодня вашему любимому человеку не придется долго объяснять, что именно он имеет в виду.
1: Рыбы, сегодня ваш любимый человек станет вашим неожиданным и незаменимым помощником в том или ином вашем начинании. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: ВК призвала пользователей переходить с домена vk.com на vk.ru после удаления приложений компании из App Store и Google Play. В компании заявили, что новый адрес работает быстрее и надежнее, при этом сохраняет все функции социальной сети. Ранее также сообщалось, что исчезновение приложений из магазинов не повлияло на работу уже установленных сервисов. В России предложили создать альтернативу ипотеке. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, решить жилищный вопрос помогут стройсберкассы, льготная государственная аренда жилья и обязательная передача части нераспроданных квартир в фонд социального жилья. Депутат считает, что это сделает покупку и аренду жилья доступнее для россиян. Конор Макгрегор потребовал признать свой бой с Максом Холлоуэем несостоявшимся. Ирландский боец заявил, что ждет результаты МРТ травмированной ноги и считает, что все ставки на поединок должны быть возвращены. Бой завершился техническим нокаутом всего через 69 секунд после старта. По ходу поединка Макгрегор получил травму ноги после неудачного приземления. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давай.
2: Женщина пожаловалась на посетителей кафе, которые приходят не поесть, а поработать. Оказалось, что она одна отвлекала кучу людей с ноутбуками, которые взяли по напитку и работали. Но это же нормальный коворкинг плейс, да, в кафе поработать. Тем более люди, возможно, на аутсорсе или не знаю. В общем, им удобно. А она пришла поесть. И дело в том, что она тем, что кушала, отвлекала, так скажем, от работы тех, кто работали. И она поняла, что она, в принципе, находится одна, кто пришел поесть в кафе. И типа, для чего вообще нужно кафе? Для поесть или для поработать?
1: Подождите, она отвлекала, ей кто-то высказал это?
2: Да, на нее косо смотрели, потому что она ела.
3: А она уверена, что вообще людям было дело до нее?
1: Да.
3: Просто как бы, ну, кто-то ест, кто-то работает, как бы все это нормально в последнее время.
2: Короче, она удивилась, что она одна ест, а все остальные...
3: Ну, скорее всего, это от нее исходит, что она подумала, ой, я одна ем, значит, на меня криво смотрят.
1: Там человек один раз взглянул в сторону бара, он пристает ко мне!
3: Да, странная мадам,
1: да.
3: Уже она мне нравится.
1: И пусть дома ест.
2: Они осуждали ее взглядом за то, что она ест.
1: Да как? Нет, давай так, если действительно ее осуждали взглядом, то подходишь к нему и говоришь, ты чё, пёс? И закрываешь ему ноутбук. Это кафе. Хочешь работать, работай. Хочешь есть, ешь.
3: Странно, как так могут... Я даже не представляю, как могут осудить взглядом.
1: Не, если вот так вот он выглядывает, и вот так вот... На. И головой машет, то тогда, да, плохо.
3: У меня тоже про заведение горячая новость. Платить в баре можно чем угодно, даже листочками с дерева. Одна рюмочная в Оренбурге, то есть если вы в Оренбурге сейчас, напишите нам так, действительно это или нет, запустила акцию, по которой принимает оплату за первый напиток любой валюты из детства. Это будут листочки, фишки.
2: Чупакепы. Какие-то.
3: Чупакепы, все, что хотите.
2: Валетик или дамочка с эти раздетые.
3: Вам.
2: Ну как это были?
3: А вообще, ну классная же акция.
2: Клевая, да.
3: Приходишь просто, вот листья сорвал, отдал.
2: Мне кажется, там есть со звездочкой внизу пометка. Но обязательно нужно купить второй напиток. То есть первый напиток ты можешь рассчитаться чем угодно, но нужно обязательно приобрести второй.
3: Ну ты опять ищешь какие-то подвохи.
2: Никит, ну тогда по финансово невыгодно, понимаешь?
3: По коктейльчику и все.
2: Важно, я вижу в этом предложении первый напиток за детскую валюту. Значит, за второй ты точно заплатишь.
1: Вы поняли, хозяева, вы все неправильно делаете, закрывайте бизнес.
3: Я думаю, что это акция на какой-то период. Просто она так и работает.
1: Обставляешь?
2: И люди приходят, листочками расплачиваются и уходят, ничего не купив больше.
3: Смотри, даже мы заговорили про этих ребят. Это очень крутая пиар-акция. Очень крутая.
1: А как они проверяют на подлинность листочки? А, это не дубовый, вас обманули.
3: На зуб.
1: Сдачу выдает обратно.
3: В общем, Оренбург, идея классная. Идите, забирайте, да.
0: На рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 16 по данным Яндекс Погоды. Днем сегодня будет дождь и до плюс 18 градусов. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит на дорогах прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается на 4 балла местами затруднения. Одно из таких затруднений сейчас в районе улицы Авроры и Южного моста. От поста ГИБДД до промышленности ехать будешь около 30 минут. Тормозит заводской от кабельной до 22-го партъезда. На Московском шоссе тормознешь на участке от Кирова до Нововокзальной. Ну и Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой. Там буквально 5-6 минут сейчас потеряешь. И я напомню тебе, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Для этого тебе нужно попасть в эфир. Мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате и выбрать из предложенных вариантов самое ближайшее место. Отвечаешь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения. Ну и становишься финалистом. А имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Этот праздник пройдет у стадиона Самара-Арена, но, естественно, помимо определения победителя, будет еще много всего интересного, огромное количество активностей и розыгрышей. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самарцы». Самара Солидарность Арена. Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. Наклюз.
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
4: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной, ты слушаешь Радио Рекорд, с тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и пятница, долгожданная, заветная, желанная. С пятницей всех, кто ее ждал, поздравляем. Ну, особенно тем, кому завтра не работа. Есть и те, кто уже в отпуске давно, и пятница, не пятница, им вообще на самом деле все равно. Но вот в такие дни мы становимся ближе вот к этим отпускникам, да. Но, правда, погода немножко решила нас подкачать в эти выходные. Ну, ничего страшного. Я, честно говоря, даже ненароком подумал, что мы все пишем «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала и группы ВК «Радио Рекорд Самара», да, чтобы поучаствовать в игрушке «H2ушники». Может быть, вот именно этим мы накликали дождь на все выходные. Посмотрим, что будет по итогу, но дождь дождем, а вот рекордная брендированная вода разыгрывается только у нас. И уже в этом часе, естественно, мы с тобой сыграем в игрушку H2ошники, а еще продолжаем розыгрыш электросамокат. Так что не пропусти, час будет очень интересный и насыщенный. Ну и, конечно же, плотно будет и по музыке. Расскажу, что тебя ждет в эти 60 танцевальных минут. А послушаем работу от Calvin Harris «Satisfy».

послушаем с тобой Робин Шульц and Барбс Better Time. Также в этом часе будет Танима and Джорджи Beautiful.

0: премьеры. Мы начинаем этот музыкальный час с премьеры трека Divac Slow Down Can't Stop Thinking. Оставайся с нами. Это Рекорд Дэнс лето.
1: Рекорд премьера трека.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Игрушка H2Oшники на рекорде, и значит, что уже кто-то станет счастливым обладателем эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, как все происходит. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Кстати, неважно, куда ты написал, главное, напиши номер телефона. Ну а все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Уже через несколько минут играем, поэтому не упусти возможность стать H2Oшником рекорда.
2: Рекорд. Реклама. Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням Реавиз. ВИС. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
8: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Комплекс ультразвуковых исследований брюшной полости и почек по цене 2025 года. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
9: Срок проведения акции по программе «Брюшная полость и почки» с 10 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте uzi-samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
11: Вау, вкусно! Гамар Джоба, ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день. Приходи, проведем его за тебя. Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-90.
16: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
17: Рекорд. Рекорд.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжаем нашу самую летнюю игрушку, тем, в которой ты можешь выиграть эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорд от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Ну а ты уже решаешь сам забрать весь приз, все, что на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем уже поделились, да, такое тоже случается. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляешь фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». Становись аж H2Ошником рекорда. Ну а прямо сейчас на кону целых 6 бутылочек рекордной воды. Посмотрим, все ли заберет у нас Николай. Именно ему мы будем звонить. 38-58. Последние цифры мобильника. И сейчас узнаем, так ли сильно хочет Николай пить, как нам написал, между прочим. А он нам написал. Как? Что-то пока. Не слышно. Ну, что-то какая-то музычка. А где гудки? Ну, тоже бодренько. Почему бы нет? Ну, Николая пока что-то рядышком даже и не слышно. Алло.
2: Алло.
1: Коль, привет! Радио Рекорд Самара, игрушка H2Ошники. Мы с тобой в прямом эфире.
2: О, это хорошо.
1: Это хорошо, как раз попить хотел, да?
2: Да, водить люблю.
1: Супер, но это еще не простая водица, а рекордная, эксклюзивная серия вообще от бренда «Кристальная». И у меня к тебе вопрос на засыпку. Значит, 6 бутылочек на кону, и у тебя вариант. Либо все забрать себе, либо 3 себе и 3 другому.
2: Я, наверное, пожадничаю, все заберу.
1: Ну, а почему бы нет? Никто нам не запрещает вообще и жадничать. Вот аплодисменты тебе, потому что вода достается именно тебе. Ну и лето, жара, поэтому вода очень актуальна. Следующие участники сами пускай там себе воду нарабатывают, да?
2: Все правильно.
1: Так, чем занимаешься, где тебя застали?
2: На работе я работаю.
1: Ну ты прям как будто бы вот на обеденном перерыве сейчас. Или ты так работаешь на диванчике? Слушай, ну я тебя не буду отвлекать, не буду сильно отвлекать. Я тебя еще раз поздравляю. Ну не поделился и ничего страшного. Зато 6 бутылочек воды рекордной, эксклюзивной достаются тебе. Отличного тебе рабочего дня, отличной пятницы. Пока-пока.
2: Спасибо, пока-пока.
1: Если хочешь так же побеждать, как это только что сделал Коля, то ну забирать всю воду, да никто не запрещает, да. Можешь смотреть, когда мы играем, и информацию о накопленных литрах, что у нас на кону, смотри в наших информканалах в телеге и Максе. Радио Рекорд Самара, становись H2Ошником рекорда.

0: Рекорд. Новости.
1: Два тольяттинских и три сызранских пляжа не прошли еженедельную проверку Роспотребнадзора. Волжский замок в Тольятти, итальянский пляж в Тольятти, городские пляжи номер 1, 2 и 3 в Сызрани 7 по 17 июля выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям. К самарским пляжам у сотрудников управлений претензий нет. В Самарской области проверили 90% теплосетей. Осмотрено более 3000 километров коммуникаций. Выявлено около 1000 участков, требующих ремонта. Планируются гидравлические испытания трубопроводов от привокзальной, котельной и опрессовка 4-й магистрали Самарский ТЭЦ. 19-летний Дмитрий Пестряков из Акрона вошел в топ-10 рейтинга перспективных молодых фланговых футболистов, заняв 8-е место. Он стал единственным представителем РПЛ в списке. Вся оперативная информация, все срочно, важно, актуально, интересно 24/7 в наших каналах в Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара. Подписывайся, все это для детей старше 12 лет.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: И это не шутки, да, дарим крутой самокатище. Достанется он кому-то из вас. Нужно попасть в эфир, мы озвучим тебе станцию, и нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Если отвечаешь правильно, получаешь приз, билет в кино и на колесо обозрения, и еще становишься финалистом. Вот именно как раз-таки этот финал будет 2 августа на празднике в честь Дня железнодорожника у стадиона Самара-Арена. Этот праздник состоится масштабно крутой. И именно там мы узнаем, кто же станет новоиспеченным самокатчиком. Но и, естественно, помимо определения победителя будет много всего интересного. Очень круто, весело и много активностей и для всех. Да, и, конечно же, розыгрыши. Ну, а прямо сейчас, для того, чтобы попасть в эфир, отправляй слово. Я вот подумал, что объединяет железную дорогу, самокатчика и самурая, так это путь. Пиши путь и свой номер телефона в личные сообщения нашего телеграм-канала или в личные сообщения группы ВК Радио Рекорд Самара. Номер телефона обязательно указывай. На этом прям хочу заострить внимание, потому что вот присылают заявки без номера телефона, кому звонить. Останешь 40-м, естественно, с тобой сыграем уже в эфире через несколько минут. Еще раз повторяю, пиши путь, свой номер телефона рядом, да, в личные сообщения нашего телеграм-канала или группы ВК Радио Рекорд Самара. И станешь 40-м уже через несколько минут. Разыграем приз и проходку в финал.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну, а пока ты ищешь путь, расскажу тебе, что у нас по погоде. Плюс 18 сейчас в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет небольшой дождь и плюс 16. Ну и вот, кстати, к дороге придем, да? Сейчас загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается на 5 баллов. Движение плотное. Постоишь на Заводском от профильной до 22-го партизда чуть больше 10 минут. Алматинская тормозит от Ставропольской до Черемшанской. На Авроры, да, Южный мост от Южного шоссе до промышленности сейчас по-прежнему плотненько, ехать минут 10 там будешь, ну и на Нововокзальный от Вадеева до Новосадовой примерно столько же сейчас проведешь, ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне.
2: Драйв на скорости 70 треков в час. Это

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: «Амода» и «Джейку». Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто», Алматинская, 87.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
4: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Рекорд.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Да, это не шутки. Прямо сейчас разыграем путевку в финал этого замечательного розыгрыша. Я напоминаю, что нужно попасть в эфир Рекорда. Мы озвучим станцию, а тебе нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате. И из предложенных вариантов выбрать ближайшее место. За это ты получаешь приз. Если да, верно отвечаешь, получаешь приз, билет в киноху или на колесо обозрения. Еще становишься финалистом. Ну а имя новоиспеченного самокатчика определяем уже на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Этот праздник пройдет у стадиона Самара-Арена. Естественно, много всего там интересного будет, помимо определения победителя, да, конечно же, активности, розыгрыши для детей старше 12 лет. Ну, а чуть ранее я просил написать в личку нашего телеграм-канала и группы ВК «Радио Рекорд Самара» слово «Путь» со своим номером телефона, и вовремя, своевременно и правильно это сделала Оля. Оля, привет.
2: Да, привет.
1: Есть ли у тебя электросамокат?
2: Пока нет.
1: Ай, как ты хорошо сказала. Это пока нет, но уже в ближайшем будущем, к примеру, да, 2 августа, он у тебя, скорее всего, появится, да?
2: Очень.
1: Ну, таких, знаешь, сколько желающих. Но я тебе, конечно же, пожелаю удачи. Если ты пройдешь финал, давай сейчас, значит, мы с тобой сыграем в игру. Я тебе задам вопрос. Если ты готова, то можем переходить. Готова?
2: Готова, да.
1: Ну, хорошо.
3: Уважаемые участники, поезд дальше не пойдет, пока вы не ответите на вопрос. Следующая станция – День железнодорожника.
1: Итак, какое место ближе к станции «Энергетик»? Стройкерамика, Новосемейкино или же Сызрань?
2: Я думаю, стройкерамика.
1: Сейчас узнаем, правильно ли ты думаешь, Оль.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – День железнодорожника. Не забудьте выйти, прийти и приехать. А еще свой подарок в эфире.
1: Я тебя поздравляю. Поздравляю. Прям такое, да, выдохнула аж. Не была уверена на 100%, что стройкерамика. Я тебя поздравляю. Да, ты проходишь в финал. Ну вот теперь полноценно желаю тебе удачи в финале. Быть может, вот ты именно твоя заветная мечта. Ну, по крайней мере, почему бы не помечтать вообще о самокате? Почему бы нет, да? Круто, круто. Тем более выиграть всегда приятно. Ну, еще, конечно же, я тебе дарю билеты на колесо обозрения. Пока ждешь финал, можешь посмотреть свысока на наш замечательный город. Почему бы нет? Ну и желаю тебе отличной пятницы.
2: Алло.
1: Да.
2: Спасибо большое.
1: Да. Ты такая прям.
2: Слышно, пропадает связь.
1: Ну все тогда, Оленька. Я не отвлекаю тебя. Хороших выходных тебе грядущих, да. Ну и удачи в финале. Пока-пока.
2: Да, спасибо.
1: Вот так вот. Все, кто выигрывает, сразу так вот прозаично с нами прощаются. Ну, короче, а если хочешь также побеждать, залетай в наши информканалы, в телеге, в Максе, Радио Рекорд Самара, смотри, во что когда играем, ну и все специально для тебя, не пропускай.

Да, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами ближайшие два часа в эту пятницу. Кстати, пятница, друзья. Но напоминаю вам про это. Уже пора что-то планировать на вечер. У кого все спланировано, это супер замечательно. Пока к новостям актуальным. Ребятки, там в Китае раскупили всю партию человекоподобных роботов для эмоциональной поддержки, как они это заявляют. Это какой-то Uptouch U-Ultra 1 собрал 13 тысяч заказов сразу после старта продаж, несмотря на очень большой ценник, примерно 12,5 миллионов рублей за робота. Да, ну, там широкий диапазон. Выпускается в мужской версии ростом 183 сантиметра и женской 168 сантиметров. Повторяет, до 90% человеческих движений имеет 88 степеней свободы. Это что такое вообще? Кожа сделана из биометрического силикона, но это прям человек. Реагирует за 20 миллисекунд на что-то ваше. Распознает более 20 эмоций. Ну, это маловато. Человек, конечно, здесь пока в топе. Можно скопировать лицо и голос любого человека. А вот это уже страшно, кстати. Вот это, представляете, приходите вы на работу, да, а перед вами не ваш коллега, а вот этот человекоподобный робот. Ну и как с ним общаться? Хотя, может быть, на каких-то работах робот человекоподобный и интереснее будет и правильнее, да? Не такой конфликтный, рыбу не разогревает в общей микроволновке. Ну, не знаю. Люди пишут «Черное зеркало», с каждым днем все ближе и ближе становится. Ну, действительно, это так. Что творят эти роботы? Что творят китайцы? Что думаете по этому поводу? Напишите в чат мобильного приложения «Рекорда», с какими технологиями вы сталкиваетесь каждый день или не сталкиваетесь, хотите столкнуться. А я пока расскажу о треках в этом часе. Мотив «Everybody Free» — «Рекорд ремейк». Медуза в этом часе. Don't wanna go home.

0: в этом часе. Hello Track. Ну и, конечно, пятница — это день новинок в эфире Радио Рекорд. Новый сингл «Манхэттен» от тандема продюсеров Карлиты и Софи Такер. Это настоящее любовное послание городу, который никогда не спит. Создатели считают, что композиция идеально передает то самое кинематографическое ощущение, когда ты идешь на рассвете по улицам Нью-Йорка после сумасшедшей ночной вечеринки. Что вы чувствуете? Карлита и Софи Такер. «Манхэттен» — новинка на Рекорде.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Абибалова, 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов.
7: Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБН 137-39-87-72-95. Город Москва. 0+.
8: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». ладьяfit.ru.

0: Рекорд. Новости.
1: Утверждение Трампа о вмешательстве Китая в американские выборы является чистым вымыслом и клеветой, заявил официальный представитель МИД КНР Ли Цзянь. Также Китай выступает решительно против новых визовых ограничений США для журналистов и готов принять контрмеры. Жалобы родителей на отказы в зачислении выпускников 9 классов в 10 поступают в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Единая Россия считает такие отказы незаконными при наличии успешно сданных ОГЭ и аттестата и намерена защитить права школьников, заявила Львова Белова. Победители чемпионата мира 2026 впервые получат чемпионские перстни. FIFA выпустит 2026 колец. 30 для игроков и тренеров команды чемпиона и 1996 для болельщиков. Победители получат временные кольца сразу после финала, а персонализированные перстни позже. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Сервис Афиша от ООО компания Афиша. ОГРН 110-774-603-84-10. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
0: Рекорд.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня ожидается небольшой дождь и до плюс 16 градусов. Ну и на дорогах посмотрим. Да здесь все хорошо. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Постоишь сейчас на Авроры, Южный мост, да, Южное шоссе. От Южного шоссе до промышленности минут 10 потеряешь на Заводском от профильной до 22-го партъезда. По Московскому шоссе от Кирова до Нового вокзальной есть небольшой затор минут 5-7. Новый вокзальный тормозит от Московского шоссе до Новосадовой в обратном направлении. Ну и пятиминутка сейчас на Полевой, от Молодогвардейской до Арцебушевской. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Но я напомню тебе, что родной Самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можешь делать не только в машине, но даже дома, без приемник, на работе, за городом. Если ты в Самаре, это можно сделать с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте, в описании и в Телеграм-канале. В одной из закрепленных записей. Можешь качать приложение «Радиоплеер» в разделе «Регионы». Не забудь выбрать Самарской области, быть в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе, участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.
2: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Oшником рекорда и помоги другим.
4: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
6: Амода и Джейку. Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто», Алматинская, 87.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин, здесь с вами еще час. И напоминаю, что уже завтра и в это воскресенье финальный и самый масштабный ВК-фест столицы. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд в первую очередь. 18 и 19 июля. Москва, ВДНХ, DJ Groove, Джим Бискит и Джи Пол, DJ Мэг и Нерок, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена Радио Рекорд на ВК-фест в Москве. 2 дня, полный лайнап ищите на сайте radiorecord.ru. Возрастной ограничение 0+. Идти необходимо. Друзья, всех ждем. Кто уже взял билетики, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Интересно будет посчитать приблизительно, сколько нас. Как бы этот чатик сейчас не лег. Вы пишите, а я расскажу о треках, которые услышим в этом часе. Bauer, Calling Out All For You. RG в этом часе. Resurrection, Рекорд ремейк.

0: Собирать лучшие музыкальные сливки. На очереди Whisper, новый танцевальный сингл мультиплатинового британского диджея и продюсера Джоэл Кори, выпущенный на легендарном танцевальном лейбле Spinning Records. Итак, новинка Джоэл Кори, Whisper, слушаем!
1: Рекорд, премьера трека.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: «Приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки». Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум. А в президиуме и на трибуне восседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан. Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан. Реймов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и, может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
8: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Рекорд. Новости.
1: Верховный суд России признал незаконным включение долгов старше 3 лет в квитанции за капремонт. На решение суда ссылается ТАСС. Истечение срока исковой давности защищает собственника от принудительного взыскания. Управляющие организации не могут включать в платежки старые долги по капремонту. Российские госслужащие должны будут перейти в отечественные мессенджеры к 2030 году, реализовать стратегическое направление вместе с другими органами власти и внебюджетными структурами поручено Минцифры России. Финал чемпионата мира по футболу могут перенести из-за лесных пожаров в Канаде. Дым от пожаров накрыл часть США, в некоторых районах уровень загрязнения воздуха достиг опасных значений. Вероятность переноса матча пока оценивают как низкую, но FIFA подготовила планы на случай ухудшения ситуации. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет небольшой дождь и до плюс 16 градусов. На дорогах пока без изменений. Все те же 4 балла. По данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. И постоять сейчас придется, да, на московском шоссе от Кирова до Нововокзальной. Также тормозит Нововокзальная сама, да, от московского шоссе до Новосадовой. В обратном направлении, кстати, тоже. Сложности по-прежнему присутствуют в районе Южного моста и улица Авроры. Также сейчас тормозит Полевая привычно от Самарской до Арцебушевской, да. Ну и, впрочем, сюда можно добавить Революционную от Печорской до Московского шоссе. Ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе пока напомню, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Тебе нужно попасть в эфир, мы озвучим станцию, и тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Из предложенных вариантов выбрать самое ближайшее место. Ответишь правильно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения. И самое главное, ты становишься финалистом. Имя нового самокатчика определим уже на празднике в честь Дня железнодорожника, который пройдет 2 августа у стадиона «Самара-Арена». Помимо определения победителя, там еще будет много всего интересного. Огромное количество активностей, розыгрышей, призов. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
3: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
4: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Рекорд. В прошлых выпусках трэш-пати.

слушай каждое мега утро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

0: Dance Radio. Record. Всем привет и всех с пятницы. Это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, есть супер-мега-классная новость для вас. Есть возможность почувствовать себя частью легендарного фестиваля Tomorrowland вместе с Радио Рекорд. Сегодня весь уикенд с 17.30. Смотрите прямую видеотрансляцию Tomorrowland из Бельгии в сообществе Радио Рекорд ВКонтакте. А из наших самых-самых ближайших планов, конечно, много свежей классной музыки, в том числе Тиесто и Don't Lose Your Head. Еще будет Бибер Экс и Пэдлос и New Religion. И непременно Ave, Meet Me in the Dark. А также Мартин Гаррикс и Эд Ширан Repeated. И не забываем, что пятница — это день премьеры в эфире Рекорда, и прямо сейчас прозвучит композиция Keep on Rising. Мультиплатиновый нидерландский продюсер Сэм Фелд подарил вторую жизнь легендарному клубному гимну нулевых Яна Кейри. Новая афрохаус-версия дает дань уважения покойному продюсеру, выводя его наследие на радары нового поколения слушателей. Сэм Фелд, Мкай Яраня и Ян Кэри, Keep on Rising, и все это Рекорд Дэнс Лето.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1525 тысяч или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Ход свободный. Приходите всей семьей.
6: УАО «Российские железные дороги». УКН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
7: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
8: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен 3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
10: Телефон.

0: Рекорд. Новости.
1: Национальный автомобильный союз обратился в правительство с просьбой вернуть ГАИ полномочия по оформлению всех штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на соответствующее обращение организации. Поводом стали случаи, когда водителей в очереди на АЗС за остановку в неположенном месте штрафовали местные структуры. Власти Черногории могут отложить введение виз для россиян до 2027 года, так как осознают экономические потери в результате ограничений для ключевого туристического рынка, сообщают туроператоры. Они уточнили, что в случае введения виз важно, чтобы процедура оформления была максимально упрощена для граждан России. 10 неизданных песен Дэвида Боуи опубликуют в Британии. Они будут полностью доступны 18 сентября, сообщает BBC. Речь идет о композициях, записанных в самом начале карьеры музыканта, выступавшего тогда под своим настоящим именем Дэвид Джонс. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
4: Дэнс лето!
0: На рекорде.
4: Yeah!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, в чем же вы особенные.
2: Есть те, кто сразу предугадывает людей. Я вот, допустим, в людях вообще не разбираюсь. Я могу сидеть.

0: Наверное, с маньяком рядом и думать, какой клевый парень.
1: Какой милый, милаш.
0: Да, а он такой, да-да-да, я твой друг.
2: Идем прогуляемся в лес, Стас.
0: Видите, человек на природу хочет. Маньяки, подходите.
2: Нам поможет.
3: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре сейчас плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет небольшой дождь и до плюс 16 градусов. Ну и коротко расскажу тебе, что на дорогах происходит прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Тормознешь на Авроре от Бенка до Марис Тереза. Также стоит новый вокзальный от Московского шоссе до Новосадовой. Есть небольшие сложности на Полевой от Молодогвардейской до Мичурина. Ну и по Московскому шоссе от Революционной до 4 проезда ехать будешь минут 5. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. И напомню тебе, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все, что на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал. И когда, главное, укажи номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
5: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
3: Рекорд. Реклама.
6: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
3: Телефон.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Знаете, что я заметила, помимо того, что сегодня пятница, Фил-то у нас в отпуске, оказывается. Да, в отпуске. Дело его живет тем временем. Главное трансовое событие страны от рекорда, фестиваль «Трансмиссия» возвращается к нам с новой постановкой. Она называется «Портал». Там будут три иностранных артиста. Кто это будет? Это Ронски, Спит, Ален Уотс, Рэм. Ну и, конечно же, российские звезды транс-музыки. Без них просто никуда из дома не выходим. 16 октября Москва, Эвикей Стадиум. 7 ноября Питер, Temple of Dear, «Трансмиссия», «Портал». И, внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Из самых ближайших планов, что у нас в этом часе? Это Фишер и What Life.

0: Никуда и Beautiful. И непременно Джоэль Кори и Devotion. Само собой, пятница — это день премьеры в эфире Первого танцевального. И сегодня это клубное продолжение абсолютного хит-сингла «Обла.ком» от восходящей звезды поп-сцены Саловы. Оригинальная песня Анастасии Телешевой уже успела покорить топ-чарт эвакомузыки Яндекс.Музыки. За ремикс взялся диджейский тандем Red Lion и Mitchell P. Что из этого вышло, послушаем прямо сейчас. Это Салова, Red Lion и Mitchell P. «Обла.ком» в эфире Рекорд. Dance лето.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
1: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
2: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио «Рекорд» Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провели переговоры в Москве. Стороны заявили о нормализации отношений, развитии сотрудничества. Лавров отметил союзнический характер связей и перспективы проекта «Север-Юг», а Байрамов сообщил о росте товарооборота между странами и поддержке мирного урегулирования конфликта на Украине. Россия, Китай и еще более 25 стран подписали соглашение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Церемония прошла в Шанхае в преддверии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Шоколад в России дешевеет 6-й месяц подряд, следует из данных Росстата. Аналитики объясняют это тем, что нормализуются мировые цены на какао-бобы. Сейчас килограмм шоколада в России в среднем стоит 1527 рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Рекорд.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет небольшой дождь и до плюс 16. На дорогах стало пожарче. Сейчас загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается на 6 баллов. Движение затруднено. Постоишь на Московском шоссе от Киевской до 4 проезда. Еще один участок Московского шоссе от проспекта Кирова до Нововокзальной преодолевать придется

0: 15 минут. Тормозит Новый вокзал на одного Садовой до улицы Старозагора. Сложности с проездом на Красноармейской от Галактионовской до Спортивной. Там 10-минутка. Ну, впрочем, 10-минуток сейчас предостаточно. Еще постоишь на улице до Старого Партизана, до Заводского шоссе до Победы. Ну и на Новосадовой от Челюскинцев до Ярошевского. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. И напомню тебе, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда Кристальная. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все, что на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал и когда, главное, укажи номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге и Макси «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
4: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Рекорд. В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Реки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде.

0: Record Radio.
1: Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Тот самый фест, о котором вы все нам писали все эти недели, вернулся. Почувствуйте себя частью легендарного фестиваля Tomorrowland вместе с нами, с Рекордом. Сегодня весь уикенд с 17.30 смотрите прямую видеотрансляцию Tomorrowland из Бельгии в сообществе Радио Рекорд ВКонтакте, конечно. В этом часть у нас мотив и Everybody's Free услышим. Также впереди Робин Шульц и Better Times. Airbooks и Graceland. И Эвелин Рокстон тоже непременно, и Версига.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московская шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: Виниры, коронки, протезы дешевле на 15%. Только до 31 августа. Адибалова 12, революционная 101В. Звоните по телефону 375-4003. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Коллеги, друзья, самарцы, поздравляем с Днем Железнодорожника. Приглашаем на праздник Дня Железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие — благотворительный забег «Достигай цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УКРН 103-773-987-72-95. Город Москва. 0+.
8: Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто», Алматинская, 87.
9: Жара – не повод пропускать тренировки. В «Ладье» дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
11: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Трудности в российской экономике существуют, но они не носят критического характера, заявил Дмитрий Песков. Он назвал текущую экономическую ситуацию в стране в целом стабильной и заверил, что Путин и власти, цитата, понимают, что надо делать для регулировки и выправления ситуации. Владельцы частных АЗС в России начали активно выставлять их на продажу, пишет «Известия». По данным газеты, за последний месяц на маркетплейсах было размещено свыше 150 объявлений об их продаже по цене от 1 до 150 миллионов рублей. Представители бизнеса связывают эту ситуацию с высокой стоимостью топлива в опте и его дефицитом в некоторых регионах. В матче за Суперкубок России впервые используют новую систему офсайдных линий. По словам главы судейского комитета РФС, также будет задействовано больше камер и улучшенная видеотрансляция. Судьи и система ВАР полностью подготовлены к главной игре лета. Уже завтра и в это воскресенье финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Ждем встречи с вами на электронной сцене «Радио Рекорд». 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Диджей Грув, Джим Бискет и Джи Пол, диджей Мэг и Нерок, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Сцена рекорда на ВК-фест в Москве. Полный лайнап ищите на radiorecord.ru/0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 18, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет небольшой дождь и до плюс 15. На завтра синоптики обещают нам небольшой дождь, пасмурную погоду до плюс 20 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь жарковато. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается на 6 баллов. Движение затруднено и постоять сейчас придется. На Московском шоссе от Гагарина до Авроры около 20 минут. Тормозит Новосадово от Спенка до Ирошевского. Сложности сейчас на Новосадово. Садовая от Гастелло до Нововокзальной. Также постоять придется на Южном шоссе от поста ГИБДД до Уральской около 10 минут. Ожидается, что пробки в ближайший час все-таки начнут постепенно снижаться. Ну а я напомню тебе, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Попадай в эфир, мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате и из предложенных вариантов выбрать ближайшее место. Если ответишь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения, ну и становишься финалистом. Имя новоиспеченного самокатчика определим уже на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Он пройдет у стадиона Самара-Арена, естественно, кроме подведения итогов нашего суперфинала. Там же будет много крутых активностей, все специально для тебя. Мероприятие для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
3: Заправляйтесь на Олви без рисков. У нас Евро 5 без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса Евро 5. АЗС Олви. Качество, которому можно доверять.
4: olvi-azs.ru.
5: Компания Обелиск. Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания Обелиск. 8-917-967-66-61.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

Это главная танцевальная России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайшие 4 часа я буду с вами. Вчера в эфире стартовало новое радиошоу «Час резидента». Теперь каждый четверг в вечернем эфире слушайте эксклюзивные миксы топовых диджеев страны. В первом выпуске «Часа резидента» вчера был отец российского афрохауса, создатель культового фестиваля «Одиссея» Алексей Изотов. Ну а послушать запись его сета, а также небольшое интервью, которое ему устроил Тим Вокс, вы можете в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте, а также в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В общем, теперь слушайте «Час резидента» каждый четверг в 23.00 на Радио Рекорд. Ну а теперь пришло время узнать, что послушаем здесь в ближайшие 60 минут. All Things Break Gravity.

чуть позже здесь появится Эбен с треком Hollow. И еще дождемся Хьюгеленда, Альтернейт, Moving to the Sun. Откроет этот час Эйв с треком Meet Me in the Dark. Это рекорд, Dance, лето. Рекорд.

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
1: Слушай «Радио Рекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов.
7: Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазертаг, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место «Последняя миля». Стадион «Самара Солидарность-Арена». Напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги». УБН 103-77-39-87-72-95. Город Москва. 0+.
8: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
11: Обычный день, если ты не супри.
12: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
13: Жара – не повод пропускать тренировки. В Ладье дарим лето и осень в подарок. Оформи карту на 6 месяцев и получи 4 месяца бесплатно. Бассейн, спа, тренажерный зал и групповые с видом на Волгу. Стань лучше уже этим летом. Звони 211-0086. Фитнес-клуб «Ладья». Ладьяfit.ru.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: Анкара согласна возглавить военно-морской компонент гарантии безопасности для Украины в рамках возможного мирного соглашения Москвы и Киева, заявил глава МИД Турции Фидан. Он допустил, что конфликт двух стран может вскоре распространиться на Черноморский регион. Черногория может ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии с 1 октября, пишет местная газета «Дэн» со ссылкой на источники. Сейчас россиянам без визы разрешено приезжать в страну на 30 дней. Издание уточняет, что власти могут ужесточить условия уже в ближайшее время, чтобы привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. Также до конца года может пройти второй этап введения визового режима, под который, вероятно, попадет Турция, а затем Китай, Эмираты, Катар, Бахрейн и другие. Славко Винчич эмоционально отреагировал на назначение главным арбитром финала чемпионата мира 2026. 46-летний словенец не смог сдержать слез после объявления решения, а затем получил судейскую майку для финального матча. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Электронная сцена «Радио Рекорд» на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене «Радио Рекорд» на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: И вот она, опасная ситуация.
5: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fido.ru.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
8: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-84-10. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
11: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров. Всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
3: Кроме форматы экономки. Количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
12: В ленте. Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, в чем же вы особенные.
2: Есть те, кто сразу предугадывает людей. Я вот, допустим, в людях вообще не разбираюсь. Я могу сидеть, наверное, с маньяком рядом и думать, какой клевый парень.
3: Милый, милаш.
2: Да, а он такой, да-да-да, я твой друг.
1: Идем прогуляемся в лес, Стас.
2: Видите, человек на природу хочет. Маньяки, подходите.
1: Нам поможет.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре сейчас плюс 16, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет небольшой дождь и плюс 15 градусов. На завтра синоптики обещают нам также дождливую погоду и до плюс 20.

0: 11. Ну и коротко расскажу тебе, что на дорогах происходит прямо сейчас. Здесь тоже непросто. 6 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Движение затруднено. Тормозит Алматинск от Ставропольской до Старозагора. Постоишь на Московском шоссе от Советской Армии до Новой Вокзальной. Также сложность на Уральске от АЗС до Южного шоссе. Все это в районе 15-17 минут. Новосадовая стоит от Осипенко до проспекта Ленина. Там проведешь чуть больше 10 минут. Ну и на Новой Вокзальной от Новосадовой до улицы Старозагора 12-минутный затор. Ну и ожидается, что пробки в ближайший час наконец-то начнут снижаться.
1: Спонсор программы ООО «Самара Автоюг». Внимание, прогноз для Самары и области. Ожидается уверенный рост уровня комфорта и свободы передвижения. На дорогах региона премиальный внедорожник «Тэнк». С его мощной динамикой вам покорятся самые разные маршруты, вне зависимости от погоды. Оцените статус и возможности «Тэнк» на тест-драйве в «Самара Авто», официальном дилере бренда. Только до 31 июля выгода до 850 тысяч рублей и спецпредложения на автомобиле «Тэнк». «Самара Авто», Южное шоссе, 14.
2: Рекорд. Реклама.
3: УЗИ с разъяснением и без очередей в медицинском центре «Самарская школа ультразвука». Акция. Только до конца июля ультразвуковое исследование щитовидной железы 1850 рублей. УЗИ – это наш профиль. Самарская школа ультразвука.
4: Срок акции до 31 июля 2026 года. Подробности на сайте uzi.samara.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр Кэмпбелл на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner. 6+.
8: Дай жару этим летом вместе с нами.
9: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Dance Radio Record. И напомню тебе, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Для того, чтобы его выиграть, тебе нужно попасть в эфир. Мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате и выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Отвечаешь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения, или еще какие ништяки. И самое главное, становишься финалистом. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника 2 августа. Этот праздник пройдет у стадиона «Самара-Арена». Помимо определения победителей, будет еще много всего, огромное количество активностей, розыгрышей, кавер-группа. Все это для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, это главная танцевальная радиостанция страны, ты слушаешь Радио Рекорд, меня зовут Кирилл Григорьев, ну и, честно говоря, я себе совсем по-другому представлял сегодняшний пятничный вечер, но вот что есть, то есть. У природы нет, как говорится, плохой погоды, поэтому довольствуемся вот такой дождливой, пасмурной. Иногда, может быть, нужно взять паузу, да, ведь когда хорошая погода, хочется куда-то выехать, где-то отдохнуть и так далее. А ты передохни сегодня, посмотри фильмец рядом с родными и близкими, может быть, просто почитай какую-то интересную книгу, но, естественно, все это делай в компании с Рекордом, потому что уже в этом часе, да, чтобы развеять твою тоску, мы разыграем рекордную брендированную воду. Очередная партия в игрушке H2 ушники будет разыграна, и также мы продолжаем разыгрывать путевки в финал розыгрыша электросамоката, да, так что можно будет попивать рекордную водичку, мечтать о том, чтобы победить в финале и выиграть электросамокат, и все это можно уже сделать в этом часе. Ну и также расскажу, какая музыка будет нас с тобой сопровождать. Она бодрая, она не такая, как погода за окном. В этом часе послушаем работу от Джон Саммит. Также будет Аль Фарбен, Body Talk. Классная работа от Бауэр, Calling Out For You. Отличная тема от Another 54 Ultra, Talk to You.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной брендированной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, как все происходит. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире, но участник уже сам решает забирать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же делиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились ранее. Ну а для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». И неважно, куда ты напишешь, в телегу или в ВК, главное, обязательно укажи свой номер телефона, чтобы мы тебе позвонили. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси Радио Рекорд Самара, а через несколько минут уже сыграем. Поэтому не пропусти возможность стать H2Oшником рекорда.
2: Рекорд. Реклама.

0: Объявились друзья, их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
6: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Приглашаем на праздник Дня железнодорожника 2 августа с 9 до 14 часов. Для детей игровая зона, батутный парк и мастер-классы. Для всех гостей квест, лазер-так, фотобудка, диджей-сет и кавер-группа. Главное событие – благотворительный забег «Достигая цели» на 1520, 5000 или 10 тысяч метров. Регистрация на забег доступна на сайте russiarunning.com. Это наш общий праздник. Ждем 2 августа. Место – последняя миля. Стадион «Самара Солидарность-Арена» напротив футбольного манежа. Вход свободный. Приходите всей семьей. УАО «Российские железные дороги», УБН 103-77-39-87-72-95, город Москва, 0+.
8: Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто», Алматинская, 87.
9: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
10: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Игрушка H2Ошники на рекорде. Тема, в которой ты можешь выиграть эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Ведь по будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все, что на кону, или же поделиться со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем уже поделились. Ну, а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси Радио Рекорд Самара. Ну и становись H2Ошником рекорда. Ну а прямо сейчас на кону целых 4 бутылочки рекордной воды. Звоните, мы будем участницы по имени Алена, 1988. Последние цифры мобильника. Алена написала, что хочет пить, и поставила очень много восклицательных знаков. Ну, такое ощущение, что она прям очень сильно хочет пить. Ну вот, собственно говоря, мы-то не возражаем вообще по поводу этого. Вообще никак. Алло. Алена, привет.
2: Привет.
1: Радио Рекорд Самара, игрушка H2Ошники. Мы с тобой в прямом эфире.
2: Та-та.
1: Чем занимаешься?
2: Я ждала.
1: Чем занимаешься? Ждала. Вот чем занимаешься?
2: Детками лежим, играем.
1: Смотрите в окно, и там дождь. Ну, смотри, разбавим мы вот эту вот серость пятничную, к сожалению, сегодня вот такая пятница, значит, рекордной водой. Вопрос лишь один. Вот у нас на кону 4 бутылочки. Ты заберешь все себе или 3 себе и одну оставим для следующих участников?
2: Ну, четвертый у меня совсем маленький, поэтому 3 забираю, одну оставляю.
1: Каждому по бутылочке воды. Слушай, ну круть, эти аплодисменты тебе, водица тоже достается тебе. Теперь у каждого будет вот рекордная брендированная водица. Супер вообще. Вот за мгновение просто... Ну, а у мелкого, ты говоришь, мелкий самый-самый маленький, вот ему водицу можно... В 3 месяца. Ну да, пока рановато. Ну что, я тебя поздравляю, водица достается тебе. Отличных тебе выходных, ну и замечательного вечера пятницы. Всем, всем малышам, этим маленьким слушателям рекорда приветище. Ну все, пока-пока.
2: До свидания.
1: Вот так легко и просто Алена взяла и обзавелась рекордной водицей, да не просто обзавелась, еще и своим маленьким деткам вот эту водицу, собственно говоря, добыла, да, можно так сказать. Короче, становись H2Ошником рекорда, поэтому не пропускай наши звонки и, конечно же, смотри инфу в наших информканалах в телеге Макси, Радио Рекорд Самара.
3: Дэнс лето
0: на рекорде. Yeah!

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре ограничат движение транспорта по участку улицы Нововокзальная. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на водоводе, сообщили в городской администрации. С 10 утра 18 июля до 17 часов 20 июля проехать нельзя будет от Фадеева до улицы Старозагора. Сегодня в Самарской области находится заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак. Он вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым посетил АвтоВАЗ и провели двухстороннюю встречу. В Самаре предупреждение о сильном дожде действует до 7 утра субботы. Об этом сообщает гидрометеоцентр. Сегодня, возможно, гроза. На следующей неделе ожидается потепление до плюс 35 градусов. Еще больше новостей в наших интерактивных круглосуточных каналах в Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
9: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
10: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
11: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении. Самокат 6+.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: Электросамокатище. Самый крутой, самый новенький достанется кому-то из вас. Да, для того, чтобы попасть в финал этого розыгрыша, нужно сначала попасть в эфир. Мы озвучим станцию, а тебе нужно будет ответить, куда от нее можно поехать на самокате и из предложенных вариантов выбрать ближайшее место. Отвечаешь верно, получаешь приз, билеты в кино или на колесо обозрения, или еще какие ништяки. И самое главное, становишься финалистом. Вот имя победителя мы узнаем на празднике в честь Дня железнодорожника, который состоится 2 августа. Пройдет он у стадиона «Самара-Арена». Очень классная, яркая программа там запланирована, поэтому будет очень и очень интересное мероприятие для детей старше 12 лет. Ну, а прямо сейчас отправляй слово, вот будет просто «Самокат» в личные сообщения нашего телеграм-канала или личные сообщения группы ВК «Радио Рекорд Самара». Естественно, не забудь написать номер телефона, это очень важно, ведь мы же будем звонить, будешь 40-м, естественно, мы с тобой сыграем уже через несколько минут. Еще раз повторю, пиши «Самокат» в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно укажи свой номер телефона. Ну, а через несколько минут с 40-м, конечно же, сыграем.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 16, по данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет небольшой дождь, и до плюс 15, на завтра синоптики обещают нам пасмурную погоду, местами возможен небольшой дождь, и до плюс 20 градусов. Посмотрим, что на дорогах происходит, здесь пока 4 балла, по данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения, и одно из самых крупных затруднений на Нововокзальной, от Новосадовой до Старозагора, ехать около 18 минут, Московское шоссе тормозит от Волжского.

0: Шоссе до Ташкентской, примерно столько же, кстати. На Юшке от поста ГИБДД до Уральской минут 10 проведешь, ну и постоишь. На Уральской от ТЗС до Южного шоссе на Полевой, от Молодогвардейской до Арцебушевской в районе 7-8 минут. И ожидается, что пробки в ближайший час продолжат снижаться.
1: Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Рекорд. Дэнс-лето.
6: На рекорде.

0: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат.
1: И вот прямо сейчас разыграем очередную проходку в финал и еще билеты на колесо обозрения. Итак, я чуть ранее просил написать нам, значит, в личку нашего телеграм-канала и группы ВК слово «самокат» для того, чтобы попасть в эфир и, собственно говоря, получить свой вопрос. Ну и, собственно говоря, как все это происходит, мы озвучим станцию, да, участник должен ответить, куда от нее можно поехать на самокате, в самое ближайшее место. Если отвечает верно, то получает приз. Это, значит, билет на колесо обозрения или в киноху, или еще какие ништяки. И самое главное, проходку в финал. Вот в этом финале 2 августа на празднике, посвященному Дню железнодорожника, будет как раз определено имя победителя. Ну а с нами сейчас Алексей на связи. Леш, привет.
2: Добрый вечер, Рекорд. Добрый вечер, Самара.
1: Ты прям сейчас как будто бы, я думал, что будет...
2: Я заряжен. Дождик такой классный, он поливает мне дорогу на самокате.
1: Так, слушай, ну вот у тебя есть электросамокат какой-то? Или вообще просто самокат?
2: Нет, конечно.
1: Ну вот, прикинь, будет, и все. Вот,
2: да такой... вообще будет классно.
1: Ну все, супер, ты заряжен, это отлично. Значит, ты готов, поэтому я думаю, что мы сможем сразу с тобой переходить к вопросу, да?
2: Да, давай попробуем.
3: Уважаемые участники, поезд прибыл на станцию. Выход в финал и к самокатам до разных мест. Каким?
1: Итак, какое место ближе к станции Задельная? Новокуйбышевск, Зубчининовка или Прибрежный?
2: Ну, я сам с Новокуйбышевска, поэтому точно не Новокуйбышевск.
1: Так.
2: Задельная, это что-то... Прибрежный, это Винтайз, да, где-то там. Так. Давайте Задельная. Прибрежный, да?
1: Ну так, давай узнаем, правильно ли твои рассуждения. Но Новокуйбышевск сразу отмели, и действительно, Новокуйбышевск — это неверный ответ.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — финальная. Не забывайте свои вещи и подарок.
1: И я тебя поздравляю, потому что Прибрежный — это правильный ответ. Ты проходишь финал, получаешь еще билетики, да, на колесо обозрения. Можно будет, пока самоката нет, покататься на нем.
2: Спасибо,
1: ну
2: спасибо
1: и 2 августа на празднике, посвященном Дню железнодорожника, мы уже узнаем имя победителя. Возможно, будешь именно ты, так что пригоняй на Самару-арену, да, рядом со стадионом будет проходить это все. Ну, естественно, мы с тобой еще свяжемся, проинструктируем. Я, короче, тебя еще раз поздравляю, Леш. Отличной тебе пятницы, классных выходных. Вот такой же
2: спасибо
1: заряженный
2: огромное,
1: и оставайся.
2: Спасибо огромное, вы сделали эту пятницу.
1: Ну все, кайфы. Супер, пока-пока. Ну, а если хочешь так же заряжаться и делать свою пятницу вместе с Рекордом, как сделал это Алексей, да просто залетай в наш информканал, Телега и Макс, Радио Рекорд Самара, всегда пишем во что и когда играем, чтобы ты не пропускал порцию не только вот каких-то подарков, но еще порцию классного настроения.
4: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от Радио Рекорд.

0: «Русский час» на рекорде. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Большой привет всем, кто сегодняшний вечер проводит с нами. Меня зовут Алена. Я буду здесь в ближайшие 2 часа. И напомню, что уже завтра и в это воскресенье стартует финальный и самый масштабный ВК-фест в столице. Мы, конечно, ждем встречи с вами на электронной сцене. Радио Рекорд. Там будет очень горячо. 18-19 июля, Москва, ВДНХ. Нас ждут DJ Groove, Jim Biscuit и G-Pool, DJ Mac и Нерок, Шапов и многие другие топовые диджеи и лайв-проекты. Если вы в Москве, то это событие пропустить просто нельзя. Сцена Радио Рекорд на ВК-фест. Полный лайнап ищите на radiorecord.ru 0+. Ну а я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новинка от Tiësto, Don't Lose Your Head. Еще одна новая работа Pupil Nasty, James Hype, Worked.

0: начнем этот час Sony Fodera, D.O.D. and Poppy Bascom, Think About Us. Это рекорд Dance лето.
1: Dance лето.
2: На рекорде.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери.
0: Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой.
1: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
3: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Invest Future на рекорде.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юктенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. За 5 минут пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. Ну и, с вашего позволения, начну с динамики московской биржи, потому что инвесторов можно в кавычках поздравить с новым дном. На этой неделе индекс впервые с октября 22-го ушел ниже 2000 пунктов. И мы видим, что это уже 19-я неделя падения подряд. Причины все те же. Топливный кризис, жесткая линия ЦБ, геополитика. И мы видим, что за 3 месяца наш индекс сполз с уровня 2900 пунктов ниже 2000. Какая тут выстраивается логика? Дефицит топлива устойчиво разгоняет инфляцию в последние недели. Банк России нацелен на то, чтобы рост цен сдержать. Он неоднократно это подчеркивал. Поэтому на ближайшем заседании ЦБ, которое у нас 24 июля, ставку вряд ли снизят, потому что цены растут и растут довольно устойчиво. И на более долгом горизонте, судя по динамике последних недель, рынок все больше закладывает в цену завершение цикла смягчения политики. То есть простым языком, что ЦБ не только перестанет сейчас снижать ставку, что он делал все последние заседания, но и наоборот, начнет снова ее поднимать. Ну а для экономики, которой и так уже заметно кислорода не хватает из-за высокой ставки длительной, конечно, новое повышение станет огромным стрессом. Поэтому 24 июля мы ждем, что ставку сохранят на уровне 14,25%. Но куда важнее даже не это, а то, какие ожидания рынок будет закладывать дальше, на конец 26-го и даже на 27-й год. И вот эти ожидания меняются прямо сейчас, буквально в прямом эфире, да, потому что геополитической разрядки не произошло, санкции снимать никто не намерен, ну а топливный кризис нам грозит повсеместным повышением цен, да, потому что топливо – это в первую очередь логистика. И вот это изменение ожиданий сейчас, переоценка ожиданий и давит на российский рынок.
0: Invest Future на Радио Рекорд.
1: Может ли в ближайшее время случиться разворот в российских акциях? Да, даже если 24 июля ЦБ снизит ставку на 25 базисных пунктов. Как ни странно, вот в нынешних настроениях даже такое небольшое снижение станет суперпозитивным сигналом для рынка. Обратите внимание, на прошлом заседании снижение на 25 пунктов обвалило рынок. Это было очень мало. Но сейчас, если оно случится, может наоборот его подбросить. Да, за месяц у нас сильно поменялись ожидания, и вот на этом фоне мы можем увидеть бодрый отскок. Но чей это будет отскок? Притаившегося тигра или все-таки дохлой кошки? Вот этого, боюсь, никто не знает. Исторически о таких ценах на качественные российские акции можно было только мечтать еще полгода назад. Акции буквально бесплатно раздают. Да, посмотрите на мультипликаторы. И, конечно, моменты вот такого всеобщего отчаяния, отвращения к рынку – это обычно и есть лучшие точки для покупки. Но, повторюсь, слишком много сейчас в нашем рынке подводных течений, непредсказуемых событий, поэтому бить себя в грудь и кричать, что мы на дне – нет, этого я делать не буду. В конце концов, ближайшая техническая поддержка по индексу Мосбиржи у нас располагается только на отметке 1800, а до нее еще есть и куда падать. Так что наблюдаем с огромным интересом и продолжаем держать руку на пульсе. Мы живем в исторические для нашего фондового рынка времена. Вы слушали Радио Рекорд, и с вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Рекорд реклама. Электронная сцена Радио Рекорд на ВК-фест собирает лучшие танцевальные силы страны. Swanky Tunes, Шапов, Джин Бискит и Джипол, Волок, Диджей Мэг и Нерак и многие другие. 18 и 19 июля. Москва. Ловите дэнс-лето на сцене Радио Рекорд на ВК-фест. Все подробности на radiorecord.ru. 0+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 в комплектации актив 2026.
4: свободы выпуска.
5: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Afisha.ru. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Afisha от ООО компания Afisha. ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: В Самаре плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью сегодня будет дождь и до плюс 15. На завтра синоптики обещают также дождливую погоду и до плюс 20 градусов.
0: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В последних политических сводках можно заметить любопытный тренд. Коммунисты, почувствовав конъюнктурный ветерок, дружно взялись за национальную тему. Антимигрантская риторика стала их новым хлебом. С трибун звучит: приезжие из Средней Азии заполонили все, они размывают нашу культуру, надо закручивать гайки. Казалось бы, курс взят на суровый национал-патриотизм. Но на самом деле коммунисты продолжают исповедовать святой многонациональный интернационализм. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на отчет о 9-м пленуме Центрального совета Союза коммунистических партий «Коммунистическая партия Советского Союза», который с размахом прошел в Москве совсем недавно, 26 мая 2026 года. Возглавляет эту Международную общественную федерацию коммунистических партий сам Геннадий Андреевич Зюганов. Единогласным решением он и вел пленум. А в президиуме и на трибуне выседали как раз те самые выходцы из Средней Азии, земляки тех, кого местные борцы с миграцией грозятся депортировать. Читаем список выступающих. Мирасанова Зарагул Баваровна, Таджикистан. Тайбеков Ирзбек Урманкулович, Кыргызстан. Реймов Палат Джума Мурадович, Узбекистан. Никаких тебе гастарбайтеров, исключительно первые секретари и уважаемые товарищи. Пока рядовые коммунисты с улицы требуют закрыть рынки, в московских залах товарищ Зюганов братается с товарищем Мирасановой и обсуждает расширение молодежного сотрудничества. Видимо, чтобы привезли еще больше

0: правильной марксистской молодежи из Душанбе. Потому что, товарищи, интернационализм. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, гласил завет. Правда, в современной редакции он звучит чуть иначе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, но, пожалуйста, не снимайте у меня квартиру и не паркуйтесь во дворе. Удивительная метаморфоза. На публике коммунисты играют роль суровых русских националистов, пытаясь перехватить электорат. А в столичной штаб-квартире Союза коммунистических партий они снова превращаются в старых добрых советских интернационалистов, которые пьют чай с товарищами из Ташкента и Душанбе, и может быть, даже кушают плов и бешбармак. Так что, когда в очередной раз депутат-коммунист выйдет к микрофону поговорить о понаехавших, можно смело предположить. Еще вчера этот же товарищ братался на пленуме с представителями компартий той самой страны, откуда эти понаехавшие родом.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
1: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
5: Рекорд Дэнс-радио.
4: Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
5: Дэнс лето
4: на рекорде.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.

0: Record Dance Radio.
1: Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. Ну что, событий у нас сейчас очень много, не только офлайн, но и в онлайнах. И вот новости из мира кинематографа. Новая картина «Одиссея» от Кристофера Нолана получила 98% свежести на Rotten Tomatoes по первым отзывам критиков. Вот это вам результат. Это один из лучших стартов в его карьере. Зрители и критики отдельно отмечают масштаб съемок IMAX формата и сильный актерский состав. И это не пустые слова. Там Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея и многие другие. Похоже, что Нолан снова выдал большое киношное событие, и кажется, он не оставит равнодушным никого. Ну, как думаете, это будет новый шедевр или все-таки ожидания слишком завышены? Пишите мысли в чате рекорда, я расскажу о треках в этом часе. Anima, Beautiful. Горячий трек от Хью Гиллиана, Alternate, Moving to the Sun. В часе появится потрясающая Биби Рикса с треком New Religion. И еще дождемся Devotion от Джоэль Кори. Откроет этот час Эйв с треком Meet Me in the Dark. Это рекорд Dance лета.
0: Рекорд.

мобильном приложении «Рекорда». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: В Европе запретили туроператорам рекламировать Россию как туристическое направление для граждан Евросоюза. По словам португальского юриста, компаниям запрещено не только продавать туры в Россию, но и продвигать такие поездки. Европейцам, которые хотят посетить страну, теперь приходится организовывать поездки самостоятельно. Мошенники рассылают фейковые предписания о проверке счетчиков и угрожают штрафами. Они предлагают услуги за 5-10 тысяч рублей, хотя реальная стоимость проверки обычно составляет от 600 до 1500 рублей. Срок проверки нужно уточнять только по паспорту счетчика или квитанции ЖКХ. Тренер сборной Англии Томас Тухель назвал матч с Аргентиной одним из лучших для команды. Он отметил, что игроки отдали все силы, но после забитого мяча стали слишком пассивными и позволили сопернику вернуть инициативу. При этом специалист заявил, что не жалеет о выступлении команды. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики стадиум, 7 ноября – Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jilidefismotors.com.
4: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.

0: Радио «Рекорд Самара в МАКС». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал «МАКС». Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
6: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/Bergner 6+.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Рекорд Мегамикс.

0: Реклама. Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
2: Только второй.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-608-4410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
0: Микс и

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Классика рекорда с MC Женом.
1: Йо-йо-йоу, это «Классика рекорда». Еженедельное шоу, в котором для вас звучат самые крутые, самые убойные EDM-хиты «Радио Рекорд». MC Жан на связи. Сейчас у нас в эфире легенда танцполов Кельвин Харрис и Тини Темпа с треком «Dream».

0: С вами MC Жан, вы слушаете классику рекорда. И тут вот сейчас как вдарят басы, что даже диджейский кот под столом начнет подпевать. Теперь, дамы и господа, не просто трек, а настоящая любовная декларация с танцевальным уклоном. Мэтт Наш знает, как заставить сердце биться в ритме 128 BPM. И, честно говоря, как заставить соседа сверху постучать по батарее. Так что поднимаем руки выше, забываем про диеты и крутим воображаемый винил. No, my love берет штурмом ваши уши и не собирается сдаваться. Это классика рекорда.
1: Классика рекорда.

0: Радио «Рекорд Самара в Макс». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал «Макс». Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Заправляйтесь на «Олви» без рисков. У нас «Евро-5» без компромиссов. Мы держим стандарты качества на высоте. Предлагаем только топливо класса «Евро-5». АЗС «Олви». Качество, которому можно доверять.
3: olvi-azs.ru.
4: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

Вы слушаете классику рекорда, у микрофона MC Жан. И к следующему треку я подготовил вам одно письмо, которое мне прислал наш фанат. Его зовут ИИ. И вот что он пишет. И бас качает так, что пол уходит из-под ног, а ты кричишь еще, еще и ловишь этот ток. Под этот бит весь город будто бы танцует с нами. Мы зажигаем звезды прямо над головами. The world is mine. И это наш с тобой момент. Лови волну, лети вперед. Вот это драйв и свет. Дэвид Гетта. The world is mine. В тексте звучит тема личной свободы, преодоления страхов и ощущения, что ты сам хозяин своей судьбы. Делай музыку громче.

0: Souls, композиция Big Bad Wolf. Кстати, завтра, 18 июля, я буду выступать на фестивале Cream Fest в российской северной глубинке. Вот где, наверное, живет большой серый волк, о котором поют Duke Souls. Duke Souls — это дуэт суперзвезд диджеинга Армана Ван Хелдена и A-Track. Название «Утиный соус» звучит так, будто это секретный ингредиент в бургере, а не топовый электронный проект. Но работает безотказно. Как только слышишь бит, хочется качать головой, даже если ты не танцор. Трек вышел в 2011 году, добрался до 79-й строчки UK Singles Chart. Песни столько раз повторяют Big Bad Wolf, что после третьего прослушивания начинаешь подозревать, а вдруг это какой-то магический ритуал. Если проорать 100 раз, большой серый волк реально появится и попросит поставить еще один сет. Вот что мне пишут жители Тарнакского городка. MC Жан, ты там зажги так, чтобы даже волки из ближайших лесов сказали: ну, это уровень. Удачи на Климфесте. Танцуем.
1: Классика рекорда.

0: Вы слушаете классику рекорда. У микрофона MC Жан. И далее нас ждет встреча с треком, который вышел в 2011 году. Тогда дабстеп был не просто жанром, а почти религией. Promises стал одним из гимнов эпохи. Песня взлетела на первое место в UK Dance Chart и UK Singles Chart. То есть она не просто понравилась любителям тяжелых басов, но и покорила широкие массы. Редкий случай, когда танцпол и радио сошлись в одном едином порыве. На Promises сделали ремиксы Skrillex и Calvin Harris. Два титана электронной музыки смотрят на один трек и думают: а я бы тут еще баску добавил. В треке поет Алан Уотсон. Ее голос добавляет треку ту самую эмоциональную глубину, без которой Promises была бы просто набором мощных битов. Это был тот самый трек, который превращал любой момент в мини-рейв.
1: Классика рекорда.

0: Внимание! Канал в Телеграм. Радио Рекорд Самара. Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Дай жару этим летом вместе с нами.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90.

В эфире Радио Рекорд, программа «Классика рекорда». Для вас звучат самые крутые EDM-хиты. У микрофона MC Жан, и я с большим удовольствием представляю вам следующую композицию. «Anytime» от Дона Диабло. Главный хук трека — это не просто какой-то там синтезатор, а сэмпл из старого трека под названием «House Time Anytime» группой Criminal Element Orchestra 1989 года. Дон Диабло взял эту фразу и буквально переродил ее в стиле «Future House». Такой крутой мост из конца 80-х прямо в 2014. Трек вышел 21 июля 2014 года на собственном лейбле Дона. Вся лирика

0: крутится вокруг одной фразы «House time is any time». Время хаоса – это любое время. Это не попытка написать глубокую поэму, а чистый, концентрированный позитив. Дон Диабло хотел создать трек-улыбку, и у него получилось.
1: В эфире «Классика рекорда».

классику рекорда сегодня завершает песня, которая получила 6 платиновых сертификатов в США и Канаде. Turn Down for What. Песня французского музыканта DJ Snake и американского рэпера Лео Джона. Она появилась в декабре 2013 года на лейбле Columbia Records. А эту классику рекорда и другие выпуски вы можете уже послушать и скачать в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд, а также на нашей официальной страничке www.radiorecord.ru, ну и, конечно же, в нашем мобильном приложении Радио Рекорд. Услышимся через неделю, а завтра мы увидимся на пляже Климовского озера на фестивале Климфест с теми, кто соберется послушать мои авторские клубные хиты. Я люблю вас, ваш MC Жан. Хорошего настроения и мирного неба над головой.

0: танцуем двухчасовое танцевальное действие, имя которому Рекорд Пати, друзья. Ну и, конечно, давайте мы начинать будем наполнять импровизированные танцполы, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении и, разумеется, превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную. А учитывая то, что сегодня пятница, и я надеюсь, у всех у вас за окном хорошая погода, можно еще и за город свалить, и мясо пожарить, и потанцевать на природе. Короче, опен-эйр устроить вместе с нашей радио-вечеринкой Рекорд Пати. Итак, в ближайшие 120 минут мы начинаем наполнять импровизированные танцполы, ловим мощный плюс вайбик здесь, на рекорде. Рекорд Пати. Погнали!
1: Рекорд Пати.

позитиве и уже не столько даже тихонько, а максимально мощно готовимся к выходным, потому что завтра и в это воскресенье финальный и самый масштабный, как минимум, по моему мнению, ВКФест столица. Ждем встречи с вами на электронной сцене Радио Рекорд 18-19 июля. Москва, ВДНХ, Диджей Грув, Джим Бисквит, Джи Пол, Диджей Мэг, Нерок, Шапов и другие топовые диджеи и лайв-проекты. Все это сцена Радио Рекорд на ВКФест в Москве. Ну а полный лайнап ищите, конечно же, на сайте radiorecord.ru 0+. Прямо сейчас я приглашаю вас всех продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, прямой эфир Радио Рекорда 24 на 7. Для вас классная танцевальная музыка. Вы и так знаете, вы и так любите Радио Рекорд. Ну, а прямо сейчас я предлагаю потанцевать еще 30 минут здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

рекорд-релиз. Разумеется, Женя Балдин, диджей Гвоздь, Леди Вакс, диджей Кефир и еще много-много интересных персоналей и их проектов и подкастов ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. Забегайте ко мне в телегу. Называется она одноименно, но и Одесса.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен.
2: Амстердам, make some noise! I'm still recovering from a massive festival weekend. I hope you caught my Ultra Europe live set. It's on my YouTube channel. This episode, brand new music coming up. Andrew Bayer, Brian Carney, Morten and David Guetta, and Ferry Corsten teamed up with Leon Bollier. And within 4 minutes, the classic Deadmau5, a guru remix by Littlefoot. Hour number two is for Push. He's here to present his brand new album, Known Universe. It's absolutely amazing. But I want to kick off the show with Amaliantis and Sunlight Project. This is In Between. Make some noise, Amsterdam!

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Radio Player. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд.
2: Dance Weekend.
1: Никакого радио, только музыка.